Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 18 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Алоха, ди люди! Поздравляем сборную Узбекистана с первым голом в своей истории на чемпионате мира по футболу! Сейчас звук подам.
1: Подай голос.
0: Молодцы, ребята. Ничего страшного. Все еще впереди в группе. Вот, я же за матчем следил. Он только вообще закончился. Сейчас посмотрю.
1: Сегодня я работаю только я, ребят. Саймон, все, он в телефоне, он следит за матчем.
0: Эх, 3-1.
1: 3-1?
0: Был 2-1 тут только что.
1: Сколько времени до конца матча осталось?
0: Матч уже сейчас уже заканчивается. Уже закончился матч.
1: А, все?
0: Да, все, закончился.
1: Ну, один гол, ну ничего
0: себе. Молодцы, вообще, да. А если чувствуешь себя, вот, как Роналдо, который не забил, вот, ни один гол пока против аутсайдеров Конго. Гол не забил, предлагаю переобуться, то есть, и теперь присоединиться к конголезцам, которые до сих пор гуляют и празднуют ничью. Прикинь, против Португалии. Мы же с тобой болеем за, ну, команды послабее, которые, да?
1: Да нет, я тоже болею за Португалию.
0: Я забыл! Ну, Конго же, кстати, входит в 16 самых слабых сборных.
1: Может, представимся?
0: Ой, господи, все, выспимся после чемпионата и вспомним, что мы на работе. Это же тусовка шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: А я не сон, не перец. Саймон черный перец. Брат от другой мамы. Не сон или сонный? А, сонный.
1: Тот самый Саймон. Сай, ты же никому не расскажешь о том, что сегодня произошло. Никому. Обещаешь?
0: Не, надо рассказать. Да.
1: Ну, я только слушателям радио Диафам расскажу и больше никому.
0: Никому не расскажу.
1: Я проспала. Впервые за время нашего шоу. Проспала примерно на час. Но это как раз время моих сборов.
0: Скажи, виноват футбол. Вот и все.
1: Я его не смотрела. Не буду на это скидывать.
0: Надо все красиво-то подать.
1: Не виноватая я. Футбол сам пришел. И это такой шок, честно говоря. Ну, во-первых, давай вспомним нашу формулировку. Не проспала, а выспалась.
0: Конечно же.
1: Буду настраиваться на позитив. Ну, кроме того, сажусь в такси. Все вроде по таймингу. Фух, успеваю. Едем, утыкаюсь в телефон. Он говорит, приехали. Открываю глаза, мы не там.
0: Да ты смотришь, здрасте, приехали, называется.
1: Здрасте. Приплыли мы скорее, не приехали. И я такая, подождите, я что, не тот адрес указала? Какой кошмар.
0: Слушай, это мы же, причем сейчас такие времена, когда очень редко вообще можно ошибиться. То есть куда ты едешь?
1: Очень редко. Он говорит, у меня дважды такое было за последнее время. Навигатор сильно подвел, привез нас не туда, вообще на другую улицу. Но мы 5 минут вдвоем пытались понять, где мы находимся.
0: А вы куда приехали? В Кукуево или куда?
1: Например.
0: Да?
1: Но благо, что до точки назначения было минут 6-7, и я все-таки успела.
0: Вау.
1: Это какое-то.
0: Ну, слушай, как
1: утро.
0: Ты так успела собраться? Ты очень свежо выглядишь, отлично вообще выглядишь.
1: Я, вот, девочку во мне не убьешь. Знаешь, что я единственное успела сделать? Ну, понятно, быстро нацепить на себя шмотки и патчи надеть.
0: А, патчи?
1: Под глаза.
0: А корсет где?
1: Чтоб я еще успела корсет по дороге, да, в такси завязывать.
0: Нет, ну ты девушка, вы же все умеете. Это называется восьминожность, знаешь?
1: Да,
0: многозадачность.
1: Ребята, если вы сегодня проспали, я с вами. Знаете, ничего страшного. Не паникуйте, даже если таксист привез вас не туда. Надо просыпаться всем, мне точно в том числе.
0: И надо работать, то есть, значит, работаем. Что мы сейчас делаем, помнишь?
1: Заказываем пробушку, точнее, ждем заказа.
0: Себе, во-первых.
1: Себе в первую очередь.
0: Да.
1: А ты тоже можешь присоединиться. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: А если до сих пор болеешь за Узбекистан, мы с тобой, то есть мы тоже болели. Вот первый матч нас немножко расстроил, но ничего страшного. Мы же все разбудилники. Мы сейчас эндорфины сейчас пригоним, отгоним кортизол и через одну песню будем выполнять ваш заказ про пробушки, да?
1: Все точно.
0: И заодно поздравление с днем рождения заказывай. Даже просто напиши, откуда ты нас слушаешь, из какого подъезда. Скоро вернемся. Зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудилники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я, который только что досмотрел матч Узбекистана и Колумбии, брат от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Все успевает. Шиво просто.
2: Башка чугунная, капец.
1: Отправляемся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. Зачитываем ваши заявки на пробушку. Вижу, как минимум, одну. Пока. Вы что, все тоже проспуны, как и я сегодня?
2: А, уже смотри, поперли.
1: Давайте поактивней.
2: Как поперли-то, смотри. О, наш человек такой же сонный, как и я, как и Катя, которая проспала. Так, Максим зовут. Доброе утро. Оле, оле, оле. Разбудилники. Какой же матч был Англия-Хорватия?
1: Я смотрела до одного-одного. 1-1.
2: Вау! А там счет растолстел потом. 4-2.
1: 4-2?
2: Да.
1: Англия, конечно.
2: Ну да. А что, не за Модрича болела, да?
1: Да, за Луку.
2: За Луку. Ну да, 4-2 матч закончился. Сай, Катюша, разбудите меня. Вот Максим просит. Опять сплю по дороге на работу. Максим, Москва, зиба-зиба. Вот такая подпись.
1: Ну давай будить.
2: Подпись она такая или такой?
1: Подпись она такая.
2: А, вот такая. Все, этот раз я не ошибся. Окей, поехали. Соня, мухи, подтягивайтесь. Мы с вами. 1, 1, 2, 3, 2, 4.

0: Разбудильники, привет. Сделайте так, пожалуйста, чтобы моя подруга Даша проснулась, и мы, наконец, поехали на тренировку. Требует любовь. Ну, тело само себя не сделает, дорогая Даша, поэтому поднимаем пятую точку.
1: Ну да.
0: Заставляем себя.
1: Так.
0: Идем делать себя красивыми.
1: Окей, и две точки тоже ставим над ее, да?
0: Угу.
1: Если что. Они что, на футбол пошли, да, молодцы?
0: На тренировку.
1: Да, на футбол же пошли, да, молодцы.
0: А, думаешь, да?
1: Да, конечно.
0: Женский футбол?
1: Да, игра семейная же. Поехали.

0: как мы там делаем?
1: Стиль руки вверх.
0: В 90-е, да, вернулись. Ну что же, сообщение. А, вот идут, молодцы. Этот раз пишет Кристина. Разбудите мою коллегу Марину, вареная после мини-отпуска. После отпуска?
1: Вареная?
0: Не доотдохнула.
1: Поджарилась, наверное.
0: Ну, конечно, потому что у нас часто заказывают пробушку именно людям, которые в отпуске.
1: Привет, Ди, Катя и Ди Сай.
0: Окей.
1: Время уже 11 часов доходит, а я никак не проснусь. Будите скорее меня и весь солнечный Абакан. Это от Людмилы Ворошиловой сообщение.
0: То есть у них время плюс 4 от Москвы, да?
1: Получается так.
0: Окей. Абакан, let's go!
2: Опан, Гангнам Стайл!
0: Гангнам Стайл! Опа, Абакан!

0: Как будто прям диджей.
1: А, ну прикинь, как будто диджей, да?
0: Как будто стоящий.
1: Прикинь.
0: Что, поиграем? Давай с утра пораньше. Есть телефон прямого эфира, напомним. 8-495-956-101-2.
1: Угу. Пока вот ты говорила, я вспомнил, опа, Абакан. Поэтому на бискать.
0: 8-495-956-101-2. Ждем звонка того человека, который хочет забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Угу. Если не выспался, давай к нам, мы тебя посочувствуем. Потому что мы такие же. Еле-еле вообще. Так что это шоу «Разбудильники». Включи.

0: Разбудильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Хеллоушки, ди-человеки. Здесь каждый крокодил Гена находит свою чебуравку. А так что это шоу «Разбудильники». У микрофона сватуха Катя Бодрова.
3: Знатный сват, диджей Саймон.
2: Начинается игра «На паре», где наши слушатели так ловко склеивают пары, что суперклей уже пишет заявление на по-собственному.
3: Играть с нами будет Лена из Костромы. Ленуч, привет.
2: Лена, hello.
4: Привет, здравствуйте.
2: Кострома, я был, кстати.
3: Да?
2: Да.
3: Не бывало.
2: У меня удивительная история случилась в этом городе. Я ехал, я там был на гастроли, ехали с другого города, то есть на машине. Прикинь, доезжаем до центра города, и у нас мотор загорел вообще. Да, прикинь, вообще так.
3: Страшно.
2: Но все нормально обошлось, да.
3: Ну, короче, Кострома прям огонек в город.
2: Огонь, просто огонь.
3: Ты там зажигал буквально.
2: Ну, там вечеринка была нормальная вообще-то.
3: Лен, ты как, выспалась сегодня?
4: Вообще нет, я приехала на работу и лежу.
2: Ты тоже болела за Узбекистан?
4: Нет, я не смотрю футбол.
2: А, ну ты знаешь, Узбекистан-то шли хорошо 1-1, а потом эх, не дожали.
3: Ты думаешь, прям всем интересно, да?
2: Футбол. Я же должен навязывать.
4: Я буду знать. Вдруг кто спросит, я вот блесну знаниями.
2: Ты в курсе, да, что Узбекистан победил сегодня.
3: Все классно, смотрите, Лен лежит на работе, я сижу, ты стоишь. Вот в таких разных позах мы начинаем игру на паре. Лен, что нужно будет делать? Мы тебе перечисляем разных персонажей, личности, иногда предметы или события, а ты ищешь им очевидные пары. А тебе нужно найти хотя бы 5 пар. Если справишься, получишь фирменный мерч от Radio DFM. Но если ты не знаешь, какую пару подобрать, то просто кричи дальше. Все понятно?
4: Угу, да.
3: Ну, тогда начинаем.
2: О, сейчас тебе будет тяжело, футбик не смотришь. Первый, к чему надо подобрать пару? Сборная Узбекистана!
3: Против кого? Можно дальше, Лен.
4: Дальше.
2: Сказала ли плов? Там же супер плов у них.
3: Колумбия. Майкл Джексон.
4: Песни.
2: Да,
3: хорошо.
2: Принимаем, да. Дальше. Таксист.
3: Таксист.
4: Пассажир.
2: Окей.
3: Патчи.
4: Глаза.
3: Два.
2: Ну, кстати, скажи по секрету, Катя именно одета в патчи сегодня.
3: Я ехала в патчах чисто.
2: Да, она просто проспала, конечно, вот чуть не проспала сегодня работу, и только в патчах она пришла, да. Так, что у нас дальше-то? Риана, что ли, да?
4: Дальше.
3: Наушная камера арбитра.
4: О, господи.
2: Вот футбол не смотришь, пригодилось бы.
3: У нас осталось буквально одно задание, да. Давай.
2: Так, наушная камера арбитра.
4: Ротовая полость комментатора.
3: Вот хорошо, почему?
2: Блин, какой ты молодец вообще. Ротовой полость.
3: Так, это пятое было задание выполнено?
2: По-моему, нет.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Пять был, да?
3: Мы тебя поздравляем, Лен. Отлично. Ты справилась. Лежа, судя по всему, голова хорошо работает. Мы даем тебе фирменный мерч от Radio DFM.
2: Victory! Теперь запомни, надо болеть за сборную Узбекистана. Поняла, да? Правильно?
4: Да, хорошо.
2: Вот, хорошо. Теперь у тебя сколько там? 7,5 секунд на привет.
4: Передай привет сборной Узбекистана. Чтобы у них было больше побед. Мы за вас.
2: Вау.
3: Да ты ж умничка. Кострома, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша это Александр, то по идее Маша это Алекмандра.
3: Реклама на
4: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
5: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция действует до конца месяца.
7: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ, ИНН 351-993-6404.
8: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и впереди у нас музыкальное бракосочетание. Мы любим говорить, что в рубрике «Мэшапы Саймона» Сай женит два несовместимых, казалось бы, на первый взгляд, трека, чтобы получился классный новый хит. Так мы получили и новых классных артистов, это Бритни Жукова, например. И кто? Кто-то там еще был у нас.
2: Ну, много чего было, да.
1: Кого скрещиваем сегодня?
2: Сегодня...
1: В эту лодку любви,
2: да,
1: которая отправляется в путь, мы кого сажаем?
2: В сегодняшнем мешапе Татьяна Буланова пела «Ясный мой свет». Биби Рекса отвечала «I'm good». А Дэвид Гетта сказал «Молодцы, лейдис, переводчик вам не нужен». Русская дискотека 90-х с запашком Ибицы. Ну что ж, лови мой мешап Татьяна Буланова versus Дэвид Гетта versus Биби Рекса. «Ясный мой свет, I'm good, да-буди-ба-ду-дам». Слушаем, потом обсудим. DJ Sai.

0: Ну как тебе мешанина?
1: Слушай, ну Дэвид Гетта всегда любил фиты с красивыми девчонками. Это раз. Во-вторых, мы продлили Prime Air у Татьяны Булановой этим треком. И если, а мы любим с тобой такой стиль музыки, если она начнет работать вот в таком стиле, мы можем заменить ту самую подтанцовку, которая у нее, по-моему, слилась, помнишь?
0: Ну да, тем более мы же умеем, да?
1: Мы умеем, мы с тобой подвигаемся.
0: Умеем
1: под такой трек точно.
0: Корева умеем синхронно двигаться. Ну что ж, да, это вот Татьяна Буланова, Биби Рекса, Дэвид Гетта. Союз, который вы не просили, но, думаю, теперь расслышат уже невозможно. А если что, жанр, знаешь, как называется?
1: Как?
0: Танцевальная меланхолия.
1: О,
0: ну,
1: тех
0: же
1: красиво звучит.
0: Да, тех же более-менее.
1: Текст меланхоличный, а трек танцевальный.
0: Во, так что танцевальная меланхолия. Пока танцуешь, даже не обращаешь внимания на текст. Так что зиба-зиба, ребят.
1: Настроение танцевальная меланхолия.
0: Ну что же, Кать, ты хоть немножко чуть-чуть проснулась?
1: Пока чуть-чуть, Сай.
0: Да налью тебе пуэрчик.
1: Да налей мне.
0: Окей.
1: Пуэрчик.
0: Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Просыпаемся как можем. Зиба-зиба вам за внимание.
2: Это шоу «Разбудилники».
1: Саймон
3: и Ка.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Акведы.
2: Выбранный.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Эй, йоу, ди пипл, это массаж для серого вещества под названием шоу
1: «Разбудилники».
2: Здесь массажистка из Вилин, Катя Бодрова.
1: Массажист. Диджей Саймон.
2: Ну что же, 250 раз в день, это не рекорд жеребца и даже не количество чашек кофе у программиста. А сколько раз в сутки могут засыпать муравьи?
1: А мы уже говорили об этом, правда. Да.
2: Этот факт мы узнали в рубрике «Катин хламник».
1: Отправляемся ко мне в голову снова и достаем оттуда рандомный факт, который зачем-то хранится в моей голове. Когда вы смущаетесь, ваш желудок краснеет?
2: О, да, вообще. Сегодня у нас с тобой точно красный, потому что мы не выспались.
1: А ты смущаешься?
2: Ну, ты же не выспаешься, у тебя легкий стресс.
1: Это правда. Ну, когда мы испытываем, оказывается, сильное смущение или стресс, и действительно натурально краснеет наше лицо, слизистая оболочка желудка тоже копирует реакцию лица и краснеет.
2: Вау!
1: Реакция на стресс так работает. Мозг воспринимает неловко ситуацию как легкую угрозу, то, о чем ты говоришь.
2: Ага.
1: Включается симпатическая нервная система, реакция «бей-беги». Дальше выбрасывается адреналин, то есть надпочечники выделяют адреналин, который вызывает резкий прилив крови. И поскольку кровеносные сосуды лица и желудка управляются одними и теми же отделами нервной системы, кровь активно приливает не только к нашим щечкам, но и к внутренним органам, вызывая покраснение стенок желудка.
2: А, это знаешь, как отдел называется? Отдел красного света. Подает, знаешь, сразу. Тут два факта, да, то есть почему вот действительно, когда на стрессе человек может заработать себе гастрит, boys, alright, и красный мой цвет, когда я на стрессе.
1: Под любой случай жизни найдется песенка от Саймона.
2: Мы же разбудилники.

0: эфире.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: 18 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 4 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
5: Оймал, Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
6: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
10: По стройландия.ру. 46-09-61. Гуатринбург. Автоматики 28А. Угрен 112-565-804-39-63.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
14: Возрастное ограничение 6+.
15: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
16: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастье.

0: разбудильники на радио DFM. Бум, шакалака, приветище, динародище. Давай к нам, здесь сонливость получает желтую карточку. Хандра удаляется с поля, а на замену выходят и позитив. Эспрессо, катьято, кофе и пуэрчик. Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я братуха от другой мамы, диджи Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэрио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Ну, можем сказать о том, что мы слишком мало говорим про футбол.
0: Мало.
1: И поэтому я решила хотя бы сейчас затронуть футбольную тему. Вот все говорят о том, что Месси забил 3 гола на чемпионате, уже успел. Но мало кто говорит, кому он забил. Это же был сын Зидана. Пропустил хэт-трик.
0: Я, кстати, с Зиданом знаком. Я потом тебе фото покажу.
1: С младшим или старшим?
0: Старшим. Это когда он приезжал в Россию, да, и пару раз встретились сначала в торговом центре, а потом уже на поле, где он там тоже играл.
1: И это, конечно, неловкий момент, потому что Зидан, в смысле, отец сидел, разумеется, был на матче, видел все эти 3 пропущенных гола, и разочарование на его лице было прям написано. Хотелось бы почитать мысли.
0: Ну, сын же не виноват, там такие голы были вообще, как Месси просто пулит именно из оштрафной вот этой площадки, просто вообще. Там же дальние удары вообще были. Два удара.
1: Но, тем не менее, Лука Зидан сейчас получает от болельщиков, конечно, прилетает ему. Слушай, о том, как он плохо играет, что он недостойный сын своего отца. Mm-hmm. Это так ужасно.
0: Ну, я понимаю, да, давление, да? Mm-hmm. Но папа-то молодец, решил сесть на 2 стульях.
1: То есть?
0: Но он же гражданин Франции, а сын-то играет за Алжир.
1: За Алжир, но они специально он сменил спортивное гражданство, потому что у него бабушка с дедушкой алжирцы.
0: Да.
1: И чтобы попасть на чемпионат мира. Хитро.
0: Конечно, папа везде успевает. А сын получает именно: а ты-то не до папы еще. Тяжело.
1: Непросто.
0: Ну, знаешь, что самое интересное, что мы с тобой обычные среднестатистические россияне. Средне живем, а вот жалеем миллионеров.
1: Бедный Лука Зидан.
0: Бедный, да. Вот, поиграл там, его как бы, он получил, да, троллинг. Потом поехал домой, или не домой, а в этот, как это называется, это сел в тачку крутую.
1: Да. И поехал плакать, да, на Мальдивы.
0: Да, плачет и кушает, дорого, и вкусно.
1: Ты прав, почему я включила жалость?
0: Не, ну,
1: мальчишке повезло по жизни.
0: По-человечески, конечно, ты все делаешь, молодец.
1: Да, я сочувствую.
0: Молодец.
1: Богатые тоже плачут, слышал?
0: Конечно, на плечо Кати. Молодец.
1: Богатые, плачьтесь мне на плечо, пожалуйста.
0: И не только на техно.
1: Ну что, мы продолжаем принимать заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь, за кого болеешь и кому нужно передать пробушку. То же самое делаю в наших мессенджерах.
0: Да, и в мессенджерах тоже можно написать, кстати, откуда слушаешь нас. То есть перекличка городов. Чисто, если даже не о чем, ну, с нами пообщаться или поговорить. Я вот представляю, допустим, Самару. Представляю мутный материк. Представляю... Какой город еще сейчас на ум приходит?
1: Саранск!
0: Представляю...
1: Да ладно.
0: Ига Окмая.
1: Хватит уже представлять.
0: Ну, Ига Окмая не слышала?
1: Нет.
0: Оттуда моя бабушка.
1: Да.
0: Ига Окмая.
1: Вот Саймон представляет Ига Окмая.
0: Еле-еле.
1: Городов началась.
0: Ладно, пойдем чуть-чуть пуэрчик попьем и вернемся работать, окей?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, а с недавних пор диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
1: Всем, кто не спит, это прекрасное утро. Во-первых, мы готовы пожать руку. А во-вторых, готовы озвучить и реализовать заявки на пробушку. Я отправляюсь в группу ВКонтакте.
2: Да, я в мессенджере тоже хочу пожалеть, конечно, тем, кто смотрели вот до 7 утра матч Узбекистан-Колумбия. Ну что ж, пишет Алиса в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, меня. Всю ночь лил дождь и стучал по крыше. А я на даче. Тут слушаемость капец сильная. Вот, и не выспалась. Вот.
1: Дождик шел?
2: Да, да, да. Не досып, не только из-за футбола.
1: У всех свои причины. Я непонятно вообще, почему проспала.
2: Во чем виноваты дожди? Ой, это что было? А, вот, все, погнали, да?

0: нас такие сообщения, и фотография прикладывается. Ромашки красивые. Татьяна пишет: «Доброе утро, самое любимое радио. Что бы я делала в маршрутке, пока еду на работу? Спала бы. А так наушники в уши и улыбка до ушей от ваших бодрых голосов. Желаю всем солнечного дня, особенно Чебоксарам и девчонкам из кафе. Скоро буду на работе, везу вам букетики лета».
1: О, как приятно. Зиба-зиба, что ты с нами. Наушники в уши, а разбудильники в ушах, да?
0: Какие ромашки красивые.
1: А, да? А ромашка, по-моему, пьется же, как чай же, нет?
0: Да, ромашковый чай тоже делают.
1: А, вот, да, так что...
0: И полезно, и красиво.
1: И стоит, и можно выпить, и можно съесть. Вообще, универсал. Ромашки, let's go!

0: Опа!
1: Ой, настроение отличное. Недосып,
0: не помеха. Ты знаешь, что на ромашках гадают? Любит, не любит. Любит, не любит.
1: Really?
0: Та-та-та. Что-то куда-то там пошлет.
1: Серьезно?
0: Замуж возьмет.
1: Да?
0: Да, да. Ага. Это главная девичья забава.
1: А почему у тебя еще не появилось именно гадание по ромашковому чаю?
0: Надо попробовать.
1: Ну, кстати, мемоскоп я жду, то есть по ромашке, что ты видишь? Ну что же, дальше нам пишет Димас. Димас пишет: «Пробудите моего кореша Олега, город Ессентуки».
0: Так, а дальше нам нужно подмазаться. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего начальника Антона Викторовича, город Пермь. Просит Ирина.
1: О, я понял.
0: Антон Викторович.
1: Да, прогиб зачтен.
0: Ребята надеются на премиальные.
1: Потом начальника, нажми на кнопку, чтобы больше зарплаты было.
0: Да почему же не верят, что искренне начальнику хочется поздравить, да?
1: Ну, исторически, кстати, так
0: сложилось.
1: Так сложилось, мы не виноваты.
0: Я уверена, что Антон Викторович исключение, его всем сердцем любят.
1: Да, я не сомневаюсь, конечно, но все равно прогиб зачтен. Начальника, нажми на кнопку, дай Боже за...

0: Спасибо, зеленая стрелочка.
1: Yeah. Дай больше бабла, дай больше бабла, начальника, начальника. Помнишь сериал-то?
0: Да, конечно.
1: Начальника. Даже начальника он говорил.
0: Да, классный сериал.
1: Вообще. Они будут вообще снимать, интересно.
0: Я думаю, что уже нет.
1: Типа харе, да? Ладно.
0: Хорошего понемножку. Ну что, мы поиграем. Впереди игра «Крокодил», где Саймон будет объяснять мне рандомные слова, не используя однокоренные. А эти слова можете присылать вы. Группу ВКонтакте под последним постом оставляйте здесь или отправляйтесь в мессенджеры, в личку в том числе. На чем слове мы остановимся, а у нас на игру одна минута, тому мы засчитаем победу и отправим фирменный мерч от «Радио Диафа».
1: Так что... Чем больше слов, тем больше
0: шансов.
1: Да, шансов победить. Так что действуй, красавчик, красавица, ди-люди, ди-народ из ди-вселенной. Ну что ж, это шоу «Разбудилники».

0: на радио DFM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Оле, оле, оле, оле. Здорово, Ди Стадион. Если тебе кажется, что эта неделя тянется уже лет 60, как ожидание Англии второго Кубка мира. Напоминаю, сегодня уже завтра пятница.
2: Точно.
3: Да, и с тобой шоу
2: «Разбудильники». Мы играем в игру «Крокодил». С вашей помощью, ребята, еще есть возможность отправиться в группу ВКонтакте под последним постом, оставить любые рандомные слова, какие только приходят в голову. То же самое можно сделать в наших мессенджерах. И в личку тоже присылайте. Эти слова Саймон в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные. Ну, все в «Крокодила» играли, примерно правила понимаете.
3: Но здесь-то без жестикуляции.
2: Без. Mm-hmm. Только слова.
3: Только ртом работаем.
2: На чьем слове мы остановимся, на чьем слове закончится минута, тот победил, тому мы отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Окей.
2: Я готова, я.
3: Сейчас соберусь мыслями.
2: Два невысполыча встретились,
3: да,
2: в эфире.
3: Да, ух, ну давай поехали, попробуем.
2: Погнали.
3: Тачка не джип, а среднего размера, как это называется?
2: Купе?
3: Нет, купе это две двери, а если четыре двери?
2: Не знаю.
3: Лада, баклажан.
2: Седан.
3: Седан, браво. Так, капает с неба, но не из снега.
2: Дождь.
3: Правильно. Играют на чемпионате мира.
2: Футбол.
3: А встреча как называется?
2: Матч.
3: Матч, браво. А когда передача мяча, это как называется?
2: Пас.
3: Браво. Человек, который говорит в микрофон, делает вид, как будто работает на радио, как его называют?
2: Ведущий.
3: Браво, конечно же. А как называется наше шоу?
2: Разбудильники.
3: Правильно. Так, есть наказание, как бы в футболе, как называется?
2: Красная карточка. Удаление.
3: А если это удар? Какой удар?
2: Пенальти.
3: Да.
2: Серия пенальти.
3: А целиком как это удар называется?
2: То есть фейл.
3: Фейловый удар.
2: Удар угловой.
3: Так, доведем до ума.
2: Давай.
3: За нарушение по дороге что человек получает?
2: Желтую карточку.
3: По дороге, ПДД.
2: А, по дороге.
3: Да.
2: Штраф.
3: Молодец, а если удар, сделай...
2: Штрафной
3: удар, браво, мы это сделали!
2: Кто прислал это слово, это даже словосочетание.
3: Штрафной прислал Марат Белый.
2: Марат, мы поздравляем.
3: У нас в группе ВК, то есть...
2: Поздравляем тебя, благодарим за игру.
3: Ну-ка, ты молодец вообще.
2: И за штрафной удар. Ну, ты как всегда круто объясняешь, мне прям нравится.
3: Ну, мне кажется, это тандем. То есть, ты круче угадала.
2: Нет, это знаешь, как Киану Ривз. Ты, да? Красавчик, нет, ты красавчик.
3: Не, ну ты красавица.
2: Нет, ты красавчик.
3: Нет, ты
2: нет,
3: красавец,
2: сай.
3: Ты красавица.
2: Ну, сай,
3: без корсета сегодня, но все равно ты красавица.
2: Ну.
3: В патчах, но ты красавица. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ включил? Правильно делаешь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рукти?
1: Реклама на ДФМ.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
10: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
13: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
14: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
15: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
16: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
17: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
18: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: А у нас сейчас нет трек.
3: Ошибочка вышла. Ну, у меня и не было такого настроения, чтобы, знаешь, кого-то осуждать. Сама проспала, поэтому...
2: Как раз вот, чтобы вы знали. Кать, вкратце, вот напомним вот слушателей, что с тобой с утра именно понаслучалось?
3: Понаслучалось. Во-первых, все началось с вечера, ребят. У меня отключили горячую воду.
2: Ой!
3: Можете поздравить меня.
2: Все, тащим бойлер к тебе в твой адрес.
3: Теперь закаляюсь. Может быть, я так сильно расстроилась, что вырубилась так сладко и проспала на час. Просыпаюсь, а мне уже пора выезжать.
2: Быстро собираюсь. Ты не проспала, ты выспалась.
3: Выспалась, ну, вот. Тоже верно. Успела только нацепить на себя патчи.
2: В патчах приехала, но самое главное, таксист промазал вообще адрес.
3: Приехала вообще не туда. Он говорит, выходите. Я говорю, нет.
2: Увез ее на Дипхаус или в Кукуево. Я не знаю, куда.
3: На Дипхаус было бы неплохо, я бы не отказалась. В общем, вот так вот я добиралась до дома. Попросила изначально Саймона, ты только, пожалуйста, никому не говори о том, что я проспала, чтобы начальство не услышало. Саймон все понял.
2: Все понял, но она сама пришла и рассказала.
3: Вот так. Ну, болтушки. А пока нет трек. Это рубрика, в которой мы слушаем треки, которые сегодня активно вирусятся в интернете.
2: Сегодня в нет трека не патчи Катине, а летний трек, который уже захватывает или захватил ТикТок. Еще месяц не прошло с момента его вылупления из горлупы, а ремиксов уже, то есть, наплодилось немало. Из всех версий, пока это, вот, который сейчас поставлю, мне больше как бы зашло. Ну, все версии зашли. Трек называется «Ужел», а кто-то говорит «Хюгел».
3: Да как мы его только не называли в свое время. «Ужел», «Хюгел», да? «Хюгель».
2: Самое правильное произношение – это «Ужел». Он француз.
3: «Ужел».
2: Да, но он всех разрешает теперь, как хотите.
3: Ну, правильно.
2: «Хуглу» там или...
3: «Хуглу».
2: Да, или...
3: Он все принимает.
2: Да, или «Хухел». Вот, а так что это «Ужел», «Email Angel» и «Ultra Nate». Трек называется «Moving to the Sun». Afro House, Afro Deep House Remix. Вот, мне очень реально зашло.

0: выражение лица Кати.
1: Почему, когда мне нравится трек, у меня похоже лицо, как будто я лимон съела, наоборот.
0: А я как будто я шарпей, понимаешь? Такой, блин, как будто кислятина, да?
1: Казалось бы, наоборот, да. А ты, наоборот, так выражаешь свой кайф. Мне дико понравилось.
0: Вообще трек зашел. Попеть
1: ощущение... я никогда ему не смогу, ну ладно.
0: I'm moving to the sun. Это...
1: I'm moving to the sun.
0: Да.
1: Да.
0: Я двигаюсь к солнцу. Вот перевод.
1: Ну, вопрос в том, когда быстро это делает.
0: Атап-атап-атап-атап-атап-атап.
1: Потом-то копыт, пыль по полю летит. Знаешь такую это, вот, распевочку русскую?
0: Это же, по-моему, тараговорка, да?
1: Тараговорка. Слушай, классный трек. Теперь самое оно, да, накладывать эту музыку на свои видосики в соцсетях.
0: Вообще, он прямо захватил уже TikTok. Там мощный голос Alternate. А Музон, то есть это ремикс, я не знаю, пока кто это сделал. На оригинал Ужел и Майл Энджел. Alternate, moving to the sun.
1: Красивое.
0: Да, ну что ж, доза афрохауса и дипхауса уже закончилась. Теперь что мы делаем? Организм теперь уже требует кокос, пляж и отпуск, да? Лето плетло. Ну что, спасибо всем за внимание. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Мы moving to the sun. Yeah.

0: понедельники на радио DFM. Уи!
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
12: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2000.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Зачисляй, храни, трать!
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И вот мне кажется, в рубрике «Сайхакинг» Сай наконец мне расскажет, как мне научиться не просыпать на работу. Это, конечно, случилось со мной впервые за много-много лет, но произошло. Есть ли какой-то у тебя совет, как этого избежать?
2: Не хочу печалить ничем, но...
1: У нас другая рубрика?
2: Да, сейчас у нас Венера, Юпитер.
1: Ты как-то по своему расписанию жизни или что?
2: Нет, я получил другое расписание.
1: Предыдущую рубрику мы поменяли,
2: да,
1: это тоже поменять.
2: Это тоже, да.
1: Ладно,
2: ты знаешь, что мы сейчас с тобой должны были обсуждать? Мы должны были обсуждать, стоит ли смотреть футбол вместе, если вы встречаетесь.
1: Ну, давай обсудим это, как хочешь.
2: Давай.
1: Мне вот сегодня, я проспала, у меня ветер в голове. Вот
2: ветер
1: все,
2: в голове,
1: скажешь.
2: Ветер в голове.
1: Что, вот человек нас первый раз включил, говорит, что там происходит?
2: Катя, вот суета у меня, я очень обожаю, реально, когда вот у нас все идет вот так, знаешь, около непонятного. Вот.
1: Ладно, ребят, я озвучу сама. Рубрика «Венера, Юпитер». Рубрика, где мы обсуждаем мужской и женский взгляд на разные вещи и пытаемся прийти к какому-то консенсусу.
2: Да, ну сейчас идет чемпионат мира по футболу, и многие отношения сейчас еле-еле вообще.
1: О, ребята, под конец. Кому-то чемпионата
2: кайф, да?
1: мира, я думаю, столько отношений просто разрушатся.
2: Ну, а мне кажется, наоборот закрепится.
1: А у кого-то закрепится. Поэтому, внимание, вопросик. Обязательно ли вот весь месяц уходить с друзьями, где-то смотреть футболы, простите? Или иногда можно и девушку с собой взять. Или дома посмотреть спокойно.
2: Но
1: как?
2: Он в бар взял девушку. И она сидит и через каждые две минуты спрашивает, а почему они за одним мячом бегают? Что это такое за безобразие?
1: Потому что все нас за обезьянок ты не принимай. Что-то мы понимаем в футболе.
2: Не совсем. Ну, просто я знаю, что многие девушки, вместо того, чтобы сидеть два часа жизни, тратить на эту игру, они предпочитают чем-то другим заниматься, нет?
1: Вот, да. Но если у девушки есть желание провести совместное время со своим молодым человеком за просмотром футбола, причем вы забываете, что это международное, а не только мужское, событие. Ну, то есть и гендерное, нейтральное. Мы тоже хотим смотреть на Месси, на Роналду, узнавать какие-то новости. Это общий инфоповод. Некоторые мужчины вот взяли себе нож в футбол, отпусти меня на футбол.
2: Это как одеяло ночью, да? Притянул к себе и вообще не делится.
1: Да, да, да. Я считаю, в общем, если у девушки есть желание, да возьми ты ее.
2: Конечно.
1: Или дома останетесь, классно
2: вместе,
1: проведите время, да. Параллельно объясняй какие-то, не знаю, какие-то термины, что такое офсайд. Сай, объясни мне, что такое офсайд.
2: Офсайд?
1: Мне профессиональный футболист пытался объяснить,
2: да,
1: и ему не удалось.
2: Это когда игрок чужой сборной находится... Да ну его!
1: Вот и смотри с вами футбол.
2: Как тебе объяснить, если у нас не хватит?
1: Для меня офсайд — это когда забили, все порадовались, а потом такие, не-не-не, отмена радости.
2: Вот почему отменили?
1: Это фейл.
2: Ну, не совсем фейл, там есть правила, действительно. Если ты ближе находишься... Короче, я лучше скажу. Ты хочешь на футбол?
1: Я хочу.
2: В бар.
1: В бар на футбол.
2: Хочешь,
1: мужик?
2: Все. Ребята, теперь надо обеспечить. Вот обязательно.
1: Нет, я хочу, чтобы чемпионат мира по футболу и вообще вот такие тематики, которые интересны мужчинам и женщинам тоже, объединяли, а не разъединяли друг друга.
2: Понял. Окей.
1: Если есть желание посмотреть у девушки с тобой футбол, то зачем ты отказываешь ей?
2: Конечно, зачем ты отказываешься, бро? Ты должен не отказываться. Ты должен с ней смотреть обязательно. То есть неважно, дома, на диване или в пабе, да, правильно? Я понял. Ну а где ты предпочитаешь смотреть? Потому что ощущения разные.
1: Абсолютно. Ну и то, и другое мне нравится. Но в пабе, конечно, за счет того, что люди как-то эмоционально подключаются.
2: Конечно.
1: И ты тоже вовлекаешься в это все, и тебе круче эмоционально смотреть.
2: Все смотрится по-другому.
1: Финал чемпионата мира я точно буду смотреть где-то в общественном месте.
2: Вот есть три варианта смотреть. На диване, в трусах и увольнят тренера, да?
1: Не надо, я этим занимаюсь.
2: В пабе или на стадионе. Это тоже абсолютно разные вещи. Так что выбирай, и мы позвоним, договоримся, окей?
1: Договорились.
2: Окей, да. Вот, договорились?
1: Смотрим футбол.
2: Договорились?
1: Вместе, мальчики и девочки.
2: А офсайд как-нибудь обещаю, через неделю объясню.

0: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
1: Оймал, Волгогорожное шоссе, дом 9D, помещение 29, УГРН 12-43-54-16.
2: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
3: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 8.

0: Розбудильники на радио DFM. Буяка, буяка, хаюшки, дисборная. Ну что же, если с утра чувствуешь себя, как будто всю ночь защищал ворота сборной Кюрасао, которая получила 7 мячей от сборной Германии. 7 мячей, какая бол. Но если так себя чувствуешь, зарядим тебя в Powerbank Show.
1: Разбудильники. Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец Агбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Когда ты только приехал из Африки, тебя не смущало то, что в России запахи слушают, а не нюхают?
0: Это вообще... Это был, знаешь...
1: Взрыв мозга?
0: Да, и моя прошивка сломалась.
1: Так даже у моя русского человека тоже ломается периодически. Ну почему, казалось бы? Но оказывается, что к парфюму, к ароматам относятся как к музыкальной композиции, потому что там есть ноты, и они играют верхние, нижние и еще какие-то.
0: Понимаешь, что мы с тобой этот вопрос уже, по-моему, третий день обсуждаем, да? Это первый нормальный ответ на этот вопрос.
1: Да?
0: Музыкальные
1: вот,
0: ноты. Слушай.
1: Музыкальные ноты, да.
0: Вау.
1: А вот, тем не менее...
0: Браво.
1: Тем не менее, ты можешь нюхать, сказать, нюхаю духи, потому что, условно, ты нюхаешь вот эту крышечку от духов. И в целом ты можешь сказать, что, ну, назвать банку духами, и вот если в этом контексте ты нюхаешь банку, получается...
0: Так.
1: Банку нюхаю. Нюхни банку.
0: Нюхни.
1: Вот ты нюхаешь духи тогда, а аромат мы всегда слушаем.
0: Но, Кац, поверь мне, я так и пришел, и так же нюхал, на меня смотрели, как на пещерного человека. Здесь слушают, все такие, не нюхают.
1: Слушай, если ароматы мы слушаем, то, может быть, информацию мы нюхаем? Давай дадим понюхать информацию, где оставить заявку на пробушку.
0: Ну давай понюхаем.
1: Давай?
0: Через приемник, что ли?
1: Носики поближе к приемнику. Нюхайте, ребята, и внимайте. Заявку на пробушку можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: И нюхай тоже вот себе поздравление. А, не даже не нюхай, а заказывай. А мы понюхаем.
1: А мы понюхаем и реализуем.
0: Да, поздравление с днем рождения вот близким тебе люди. И что там еще? А, перекличка городов, просто напиши. Откуда слушаешь?
1: А где нюхаешь? Или слушаешь?
0: Да.
1: Вопрос.
0: Да, это шоу «Разбудильники» через одну песню.
1: Снюхаемся.
0: Снюхаемся, да, вот с информацией.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я уже брат от другой мамы, который теперь информации не слушает, а нюхает.
1: Да, но аромат мы все-таки слушаем. Ребята разобрались с этим правилом. Отправляемся в группу ВКонтакте, видим ваши заявки на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
2: А кого будем будить прямо в нашем мессенджере? Уже отметился. Сейчас посмотрим, кто отметился. Так, у нас Александр.
1: У нас Шпингалет.
2: Причем пришло сообщение «Шпингалет». Я не знаю, это именно по другой игре. Александр пишет, у нас... не туда я смотрю. Сейчас... Вижу, сорян. Опять не туда я залез. Милена пишет, разбудите город, пожалуйста, Можайск и моего мужа Кирилла. Я его люблю.
1: Наконец туда залез и то прочитал.
2: И то прочитал.
1: Давай будить Можайск.
2: Включи тусовку.

0: Значит, пишет Никита. Привет, ребята, огромное удовольствие слушать вас с самого утра. Удачи вам во всем и больше солнца в жизни. А я поеду тоже жахну пуэрчика и работать. Питер, как всегда, тут, пишет Никита.
1: Красавчик, вообще он пуэрмен тоже, да? Пуэр это топ. Ну что же, это получается тезка по пуэру или пуэр...
0: Брат по... А брат от другой мамы.
1: Да, брат от другой мамы по пуэру. Все, поехали.

0: или дайте спать.
1: Ой, футбол, дай спать, вообще. Ну что же, работаем дальше, да? Так, Алексей у нас в мессенджере пишет: приветствую вас, Саймон и Катя. Пишу из солнечного города Тольятти. Прошу разбудить весь завод. Вам удачи и хорошего дня. Весь завод или весь город? А, весь завод, он на заводе работает.
0: Доброе утро, Саймон и Катя. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего бублика, Андрюшку. Он вам передает привет, всегда вас слушает. Ему сегодня 6 лет. Это город Калининград, Светлана Никитина пишет.
1: Вау, был в этом городе прекрасно, очень все нравится.
0: Бублик Андрюшка, 6-летием тебя, малышкин.
1: С днем рождения.
0: Ой, уже большой.
1: Он сегодня бублик? Бублик 6-6-7?
0: Он
1: да?
0: уже, он был бубличонок какой-нибудь, а сегодня уже бублик.
1: Бублище.
0: Бублище.
1: Вот, бублику, с днем рождения тебя, с днем рождения, бублик. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, бублище.
0: Здесь уже совсем большой.
1: Расти большой, бублик. Ну что ж, поехали.

0: наш бублик гуляет.
1: А мы играем.
0: Да?
1: Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, если хочешь проснуться. Раз. Во-вторых, забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: И запомни, если хочешь с нами поиграть еще разок.
1: 8-495-956-101-2.
0: Да. Это шоу
1: «Разбудилники».

0: Радио Ди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On Ди ФМ.
1: Импровизация высшей пробы.
0: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: На, в постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чек-чек-чек-чек-чек, бум! Привет, за Ди Мундиал. Если в кровати ты чемпион мира по переворачиванию... По переворачиванию на другой бок, добудем тебя в шоу «Разбудилники». Ну что же, Ливакович вчера 7 раз спас ворота Хорватии от Англии, но пропустил 4. А она не пропустила стакан кофе. Катя Бодрова.
3: Никогда не пропустит стаканчик пуэрчика. Диджей Саймон.
2: Играем в фейкануты. Игра, которая открыла нам новую команду футбольную. Реал Хандрит.
3: Было такое. Ну что, играть с нами на этот раз будет Валерий из Томска. Валер, привет.
2: Валерий!
3: Алло.
4: Да-да-да, привет всем.
3: Все, класс.
2: Привет еще.
3: Саймон у нас не выспался. Я проспала. Что с тобой сегодня случилось? Хорошо ли ты спал этой ночью?
2: Если что, я не выспалась.
3: Ты не выспалась. Ты тоже не выспалась?
2: Ты тоже не ложился?
4: Вообще, можно сказать, не ложился.
2: Ничего, а ты...
3: Зачем это все?
2: Чем занимался?
3: Обзор.
2: Да.
4: Работаем. Будильник, говорю, как у студентов. Столько лег, сразу встал.
2: О май гад.
3: Тихо работал, а не футбол смотрел.
2: Вау, а что тебя сейчас держит?
3: А я сны смотрела.
2: На плаву. Кофе, пуэр, то есть чем пьешь?
4: Больше кофе.
2: Окей, ну
3: из моего
2: держи.
3: Лагеря.
2: Да, дерзай.
3: Давай, Валер, держимся.
2: Да.
3: Ну, кстати, на невыспанный мозг приходит много классных, дурацких абсолютно идей.
2: Это правда, то есть у меня это работает 100%.
3: Да. Поэтому я думаю, ты победишь в нашей игре на изи, на раз, два, три. Игра фейканутая, и на этот раз, ребята, мы в течение минуты с вами будем придумывать несуществующие танцы Майкла Джексона. Отталкиваемся от той самой лунной походки. Чтобы еще такого... придумывать артиста.
2: Но учитывая то, что у него репертуар, конечно, широкий, вот мы сейчас дополним, да?
3: А, с кого начнем?
2: А, ladies first, ты начинаешь, да, Катя?
3: Так.
2: Вот, потом наш уважаемый...
3: Валерий,
2: не выспавшийся, правильно? А я потом уже я...
3: Не выспалась, диджей Саймон.
2: Не выспалась, правильно.
3: Ну что, начинаем?
2: Да, let's go.
3: Так, ну давайте, если лунная походка будет космический каблучок.
2: О, мне нравится.
3: Я бывшего так могла назвать.
2: Так, Валерий.
4: Млечный путь.
2: Млечный путь. Кстати, если лунная походка, Млечный путь, прикольно. Браво. А у меня будет и Билли Джим лежа. Билли Джим, вот лежа.
3: Хорошо. Пируэт налогоплательщика.
2: Что-то пугающий. Что ты нас пугаешь? До 1 декабря, да, вот все знают, автомобилисты. Принимаем. Так.
3: Валера.
2: Валера. Неплохой танец.
3: Принято. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Хорошо.
2: Вообще прекрасно.
3: Сай, твоя очередь.
2: Так, у меня будет, как это еще называется, это лунная макарена.
3: Веселенький танец.
2: Лунная макарена-макарена.
3: Танец человека, который наступил на конструктор детский.
2: Ой.
3: Всем знаком.
2: Вместо того, чтобы ругать его, эх.
3: Просто танцуешь.
2: Нехороший человек.
3: Получается, на мне
2: да?
3: Замкнулся.
2: Ты игру продула.
3: Я продула. Так, себя.
2: И меня захватило собой. Да.
3: Оставляем Валеру только в победителях, а даем ему фирменный мерч от радио DFM.
2: Там же есть песня «Валера, Валера», да?
3: Валера, Валера.
2: Пум-пум-пум-пум.
3: Пум-пум-пум-пум. Валер, ты же... Тебе редко, наверное, поют эту песню, да?
4: Нет, она во сне снится.
2: Окей. Ну что ж, дружище, вот мы понимаем, что ты не выспался, но у тебя 6 секунд на привет. Постарайся.
4: Большой всем привет компании КТС, пацанам Коляну, Виталику. Всем большой привет. Городу Томску, всем, кто меня узнал.
3: Парни, привет. Томск, включи тусовку.
2: Ну, как нас

0: на радио DFM.
1: Мемоскоп.
2: Мамасы, мамаса, мама макуса. Динарод, welcome! Здесь спасаем от хандралькулита, потому что мы показываем кортизолу красную карточку. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Для нее гол — это голубцы очень ленивые. Катя Бодрова!
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп — прогноз хорошего настроения без осадков.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты чатик.
2: А, мы все же в них сидим, да? Так, овны.
3: Сегодня вы чат, который все давно удалили, но почему-то продолжают писать именно туда. Вспомнил забавный мем. Переписка какая-то. Первое сообщение. Огурцы, помидор, гречка. Ответ. Это что, список продуктов? Ой, а ты меня разблокировал? Они расстались.
2: То есть человек, они расстались?
3: Их чат стал просто местом списка продуктов.
2: О, блин. Ой, я в таких чатах не бывал, да. Вот. Может, и хорошо, и может, и не очень. Так, тилцы.
3: Чат подъезда. Готовьтесь закаляться. Есть все шансы получить сообщение об отключении воды в летний сезон.
2: О,
3: вообще, как в одном мире умещается искусственный интеллект и отключение воды на 2 недели? Объясни мне.
2: В смысле? Как и что? Как еще раз?
3: В одном мире есть искусственный интеллект и отключение горячей воды на 2 недели.
2: А, ну, потому что потом тебе еще хорошо будет, еще лучше.
3: Да?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Я сейчас тебе...
3: Ты в ЖКХ подрабатываешь?
2: ТСЖ. Я в ТСЖ, ТСЖ.
3: Погнали.
2: ЖКХ, ЖКУ, ТСЖ, господи. Так, дальше близнецы.
3: Чат сбора денег коллегам. Попрощайтесь со своим авансом. У Коли дере, у Ани свадьба, а у Ольги Ивановны юбилей на работе.
2: Да. И продолжая тему, я вообще не понимаю, за что я плачу. Приходит счет, вот ТСЖ, а вот мне выставили счет. Так, дальше кто? Раки?
3: Чат-бот. Вы сегодня не работник, а машина. На все отвечаете сухо, но по делу.
2: Лвы.
3: Чат организатора вечеринки. День, когда чужой отдых, для вас работа в поте лица.
2: Да, но зато будет мафуранга потом. Знаешь, как мафуранга?
3: Нет.
2: Бабло.
3: Mm-hmm.
2: Да, на африканском языке. Мафуранга. Так, где вы?
3: Родительский чат. И что каникулы? Готовьтесь скинуться на шторы, на ремонт компьютерного класса и на экскурсию в музей.
2: Да уж, это называется чат монстриков, да? Где вы?
3: Весы.
2: Весы.
3: Чат встречи выпускников. Тот самый чат, который оживает раз в год фразой «Ну что, собираемся, ребята?» и умирает после сообщения «Надо выбрать дату и место».
2: А половины не могут, да?
3: Ну, в конце концов, да.
2: Скорпионы.
3: Чат фитнес-марафона. За каждый читмил штраф в виде 30 приседаний.
2: А кто правду там говорит-то? Что ел, где был?
3: Блин, я обманывала.
2: Причем, если даже ел, точно не после 11.
3: Да.
2: А, стрелцы.
3: Семейный чат. Готовьтесь принимать милые музыкальные открытки и поздравления с днем вареной картошки.
2: Ух ты, еще и семейный чат. Сколько их вообще чатов-то? Когда отдыхать-то?
3: Миллионы.
2: Okay, козероги.
3: Чат с справками. Мужайтесь и готовьтесь принимать сообщения типа «Нам все нравится, но давайте полностью по-другому».
2: А там именно там и заказывай справки, да? Так, и кто остается? Еще 2 знака, да?
3: Да.
2: Водолей.
3: Чат с лучшими друзьями. Мемы, еда, кружочки и безопасное пространство, где никто никого не осуждает.
2: О, там чужих мы не пускаем. Там такое крутится, что нельзя всем показывать. Так, а рыбы?
3: Рабочий чат. Сегодня в вашем лексиконе только дедлайн, алярм, и эту задачу нужно было решить вчера.
2: Кто не знает, у нас есть уже обряд, да? Чтобы все поняли, мы там втроем, я, Катя и наш линейный продюсер Настя. То есть мы просто присылаем мем, чтобы поняли, что показывая знак жизни.
3: Что мы не проспали.
2: Да.
3: Вот сегодня я мемчик не прислала.
2: Да. Ну, кстати, да. То есть ты не существовал сегодня. А я существовал. Я поднял свою черную ручку. Ну что же, это был мемоскоп. Все секреты уже рассказали. Теперь уже, с нами уже не интересно, да? Но ну, ладно, что-нибудь придумаем.
3: Но
2: чуть позже.
3: Мы вернемся.
2: Да, вернемся, обещаем. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Ау, ау, ау, ау, ес, ес, ес, йоу.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Велкие пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В Ленте.

0: Круглосуточно.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула шай. Формула шай. Формула шай.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай». Саймон погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы». Короче говоря, простым языком объясняет нам про спорт, в котором спортсмены за одну тренировку могут потерять до 4 килограммов веса.
2: Да, за заезд, то есть за гонку.
1: С ума сойти.
2: It's crazy, unbelievable.
1: Лучший способ похудения найден.
2: Ну, дорогой фитнес-кат. Ну, что ж, официальный рекорд... А, что я говорю-то? То есть... Сегодня в нашем заезде «Формула Сай» один удивительный факт о «Формуле-1» и два гоночных словечка.
1: Окей? Okay? Записываю.
2: Так, начнем тогда с удивительного факта. Официальный рекорд максимальной скорости в гонке «Формуле-1» составляет около 373 километров в час.
1: 373.
2: Но «Формуле-1»-то уважают не за скорость на прямых, а за головокружительную скорость в поворотах. Это просто отвал башки. А это возможно благодаря феномену, который называется прижимной силой.
1: Прижимная сила.
2: Да, прижимная сила болида Формулы-1 во время движения многократно превышает его собственный вес. Все потому, что аэродинамика болида работает как перевернутое крыло самолета. То есть поток воздуха не поднимает машину ко всем чертям.
1: А тянет вниз.
2: Воздух, да. Просто вдавливает ее в трассу. Поэтому, внимание, болид Формулы-1 теоретически способен ехать вверх ногами по потолку тоннеля. Ты можешь себе представить?
1: Реально?
2: Да. Прижимная сила удержит машину на скорости около 180 км в час.
1: А такое делали?
2: Пока никто не рисковал, но теоретически это возможно. Прижимная сила просто колоссальная. Если болит примерно 780 килограмм, да, прижимная сила может дойти до 5000 килограмм.
1: Ого.
2: Так что по потолку можно вообще наеживаться.
1: Угу.
2: Так, теперь переходим к
1: словечкам.
2: Да. То есть два словечка из лексикона F1 для новичков. Кат, что по-твоему означает «держак»? Держак.
1: Держак? Это что-то... Держи краба.
2: Дай краба, да?
1: Да, когда они здороваются друг с другом, гонщики.
2: Во время... После победы, да? Дай держака, да?
1: Дай держака.
2: К сожалению, не к счастью. Держак – это уровень сцепления шин с дорожным полотном. То есть, если держак плохой, болид скользит, как верблюд на льду.
1: То есть, если сказать гонщику, у тебя держак плохой...
2: Да.
1: Это такое себе.
2: Ну, ты плохо приехал, да. То есть,
1: плохо кончил.
2: Да, плохо кончил гонку, да. То есть сцепление плохое, то есть плохое сцепление. Теперь вторая словечко. Что такое шпилька в Формуле-1?
1: Шпилька?
2: Да. Шпилька.
1: А, это девушка, которая рядом с тобой сидит. Рядом с гонщиком.
2: Целая девушка и шпилька, да?
1: Ну, они там, о, у меня тут новая шпилька. О, Ким, ее зовут Ким. Спрашивает Луиса Хэмилтона.
2: Ким Кардашпилька, да?
1: Кардашпилька.
2: Но, к сожалению, да, на самом деле такое объяснение мне даже больше нравится. Шпилька в авто или мотоспорте – это очень крутой и узкий поворот, заставляющий гонщиков сбросить скорость почти до минимума и развернуть болид примерно на 180 градусов.
1: Это как раз, наверное, это самое сложное, да? Как сохранить скорость максимально возможную на повороте.
2: А эта скорость очень-очень маленькая. Поэтому в Формуле-1, к сожалению, шпилька не повышает самооценку.
1: Держак и шпилька. Это как будто сериал какой-то.
2: Не говори.
1: Формула-1. Спасибо, Сай.
2: От души гоняем именно мысленно, не на дорогах.

0: эфире!
1: Реклама на Дифа. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы научились нюхать информацию. Ну, раз ароматы слушают.
2: Не слушаем.
1: Узнали, что гоночный болид «Формулы-1» умеет ездить по потолку.
2: Может.
1: А также в курсе стали, что Саймон пишет черной ручкой.
2: Да, конечно. Вот это состояние души.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорят «Разбудильники», говорим правильно. Не проспал, а выспался.
2: Да, как Катя сегодня поступила.
1: Да.
2: Хотя не хотела рассказать
1: о эфире. Со мной это случилось.
2: Но проболталась.
1: Не рассказывайте начальству моему, пожалуйста.
2: Но ты же была у станка уже в 7 утра, так что...
1: Да, я была вовремя.
2: Нормально. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа, Динаро. Желаю супер-пупер-дупер позитивного дня. Завтра в это же время снова разбудим тебя, даже если не попросишь. Вот какие мы послушные разбудильники. Ну что ж, до скорой встречи. Для общения я доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. Целую. Люблю. Не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: немного ускорились Hearts Wonderful Life. И все вы наверняка помните, как звучит оригинальная версия этого трека. Но вот благодаря Purple Disco Machine мы получили совершенно другой результат. И лично мне такой вариант тоже очень-очень нравится. Очень даже ничего. С вами уже я, Тимур Белов. Горячий привет всем без исключения, всем, кто слушает Радио DFM и включает тусовку. Делать это будем вместе, делать это будем всегда, везде и как можно активнее. Тем более в этом нам помогут Боб Синклар и Кайза. Замечательная девушка, да, все-таки спелась с этим диджеем. I Can Wait, услышим их совместную работу. А еще Аблон Роксон, Вертиго. Через пару минут дождитесь.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно,

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актодиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: устроить себе такой мини-отпуск. Ну, хотя бы на несколько минут, но устроить, так сказать, переключить режимы. Ведь это полезно очень делать, да? Полезно не только для тела, но и для мозга, чтобы он потом лучше работал. Вот, пожалуйста, День гармонии отмечается именно сегодня, поэтому, ну, я не знаю, попытайтесь, чтобы все было у вас гармонично, хотя бы на вашем рабочем месте, на рабочем столе, да, чтобы все было красивенько, так? А вкусный праздник, Международный день пикника и День суши. О, вот от последнего я бы точно не отказался. Где, кстати, мои палочки? У меня дома есть персональные палочки. Представляете, я только ими ем. Вот эти суши, вот эти роли. И еще день перерыва в работе, такой праздник. Ну, я же говорю, вселенная прям шепчет нам. Да нет, она не шепчет. Она прям говорит о том, что сегодня стоит больше отдыхать. Я с этим полностью согласен.
1: Люблю больше отдых, чем работать.
0: Нет, согласитесь, сложно с этим, да, поспорить. Многие из нас любят отдых больше, чем работать. Но работать все же иногда приходится.
2: Реклама на
3: Дифа. Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Июньская распродажа на Стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на Стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: По Стройландия.ру. 46-0-61. Гуатринбург. Айс автоматики 28. А. Угрен 112-565-804-39-61.
4: Наркотики – это ловушка. Но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Как всегда, уверены в себе, как всегда, музыкально четко. Jim Glass Heroes, Cooper Chuckle здесь на Radio FM. А что же у нас ожидается впереди? Ох, сейчас будем играть. Ну, буквально через несколько минут, я имею в виду.
1: Играй!

0: Через несколько минут у нас состоится игра под названием «Пинг-понг». Ох, какая тема у нас сегодня будет интересная, такая летняя, хорошая, поэтому обязательно принимайте участие, получайте подарки. Но прежде нужно дозвониться. Какой номер, спросите вы? Ну, в принципе, это вполне актуальный резон вопроса. Давайте напомню. +7 495 956 1012. Набирайте как можно быстрее. +7 495 956 1012. Будьте первым, и пусть именно вам сегодня повезет.
1: Лучших треков недели.

0: реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.

0: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeprojekty.rf. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Бонг на ДФМ.
1: Не очень хорошо понимаю тех людей, которые в летнее время года особо не хотят идти домой. Ну а кто-то, знаете, не только домой не хочет идти, но и играть. Вот это самое основное желание, понимаете? Потому что подарки у нас тут хорошие. Маргарита Бористо из Питера присоединяется к моей компании. Также Кирилл, врач из Долгопрудного. Ребята, с большим удовольствием приветствую вас. Желаю доброго дня. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл здесь, Маргарита тоже. Кирилл, а ты почувствовал аромат вот этого прекрасный кофе? Американо, видимо, там, да? Или эспрессо, а?
2: Конечно,
1: Что-что?
2: Конечно.
1: Такое ощущение, как будто Маргарита, Кирилл сегодня кофе еще пока не пил. Маргарита, а твой любимый многокофейный напиток это какой?
2: Капучино.
1: Угу. Поддерживаю. Ребята, а моя любимая игра – это пинг-понг. А еще я люблю объяснять правила. Чем мы будем заниматься? Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. Повод у нас какой? 18 июня отмечается Международный день пикника. Ну и, соответственно, тема пинг-понга будет летней, хорошо знакомой и понятной. Пикник. Так она звучит. И ваши ассоциации. Соответственно, Маргарита, ты будешь начинать. Ты у нас под номером один. Первое слово от тебя. Начинаем.
2: Лето.
1: Принимается. Буква О, Кирилл. Кирилл, ты здесь?
3: Отдых.
1: Да, буква Х, пожалуйста.
2: Холодец.
1: Пикник, холодец, ну ладно. Буква С, пожалуйста.
3: Пленок.
1: Да, нормальный такой пикничок у нас получается.
2: Какое слово?
1: Пленок. Буква К.
2: Коктейль.
1: Чуть-чуть и успела бы, но не получилось. Это получается, до сигнала не успела. Да, ты ответила, но сигнал уже прозвучал, Маргарита.
2: Понятно.
1: Ну, слушайте, если вас брать, собственно, на пикник, я так понимаю, никаких бутербродов, исключительно коктейли, исключительно холодец, и потом, если вдруг даже повезет, цыпленок. Кирилл, я не могу понять, почему от тебя никакой реакции? Ты сегодня одержал победу в нашем пинг-понге. Где эмоции?
3: Ура! Спасибо всем за игру.
1: Спасибо тебе, ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Кирилл, Маргарита, вам спасибо большое. Маргарита, ну сейчас я думаю, что капучинку можно себе приготовить, согласись?
2: Да.
1: Все, давайте, приятного кофе пить.

0: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим и поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
2: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Насколько я понял, эти ребята расстояние отмеряют музыкальными тактами. Да, на радио Дефо Моффенбах Miles Away. Это у них очень хорошо получается. Через пару коротких у нас ожидается встреча с девушкой. С девушкой, которая может петь красиво про любой день недели. Мне кажется, про понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Но на этот раз повезло все-таки понедельнику, да. Понедельник от елки впереди. Будет также Алан Уокер и Broken Strings. Игра «Московский Блиц». И та самая игрушка, где вы отвечаете на вопросы и за правильные ответы, внимание, получаете деньги. Все уже в этом часе, не пропустите. Вполне возможно, именно вам сегодня повезет.

0: метра, хрупкая, при этом нежная и очень красивая Элли Голдинг, всего 1.63 м. Но, как говорится, размер это не главное, хотя, когда речь идет о рекордах, можно все-таки и поэкспериментировать. Вот, например, в Японии создали самую тонкую шоколадку в мире. Ее толщина, внимание, составляет всего 0,3 миллиметра. 0,3... это что получается? Глазом даже ты ее не увидишь. А как же удовольствие от вкуса? Я не могу понять, а? И вот что говорят, кстати, создатели. Главная наша цель состояла в том, чтобы убедиться, что уникальная текстура все-таки существует. Ее можно создать. Шоколад должен при этом таять мгновенно при контакте с языком. Говорят, что тает. Говорят, что очень вкусно. Чтобы попробовать, надо заплатить 2800 йен. Если переводить на наши, это 1300 рублей.
1: 1300! За шоколадку!
0: И цена такая, что хочется продолжить в рифму. Но я не буду. Но попробовать хотелось бы.
2: Реклама на DFM. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Теншн, и вы знаете, в такие моменты, когда кто-то там рядышком с тобой вот так тебе слегка зевает, и ты такой, внимание, хочешь прям привлечь это самое внимание. Ну, я думаю, что у меня тоже это получится сделать, тем более впереди у нас игра под названием «Московские блицы», и в этой самой игрушке, я думаю, что каждый

С большим удовольствием это сделаю. 8-495-956-1012. Еще раз. 8-495-956-1012. Звоните.

0: «Московский блиц» на радио ДВМ. При поддержке сервиса «Мосфитомис».
1: Московские кошки тут к нам присоединились. Да, это хорошо, отличная компания. Начинается «Московский блиц», и на этот раз в нем примет участие Лена Портная из Новосибирска. Присоединяется к нашей компании. Лена, привет, доброго дня, желаю тебе. Здравствуй.
2: Добрый день, добрый день.
1: Ох, какой бодрый, позитивный голос. Леночка, скажи мне, пожалуйста, что у тебя там сегодня в работе? Платье, брюки, может быть, что-то еще?
2: Женские платья красивые.
1: Ох, летние.
2: Мы делаем женщин очень красивыми, о, привлекательными.
1: Ох, и это платьишко, я так понимаю, одну из них сейчас на тебе?
2: Нет, к сожалению, сейчас я пока не в платье, в рабочей одежде.
1: Вечерком, смена декорации, обязательно это устрой, хорошо? Напомню, чем мы будем заниматься. Правила очень простые. Тебя ожидают 4 вопроса о Москве. У каждого будет 2 варианта ответа. Твоя задача — выбрать верный. Правильный ответ стоит 1000 рублей. И, соответственно, все выигранные деньги можно потратить потом на одном из популярных маркетплейсов. Максимальный выигрыш может составить 4000 рублей. Но, собственно, такие вот простые правила. Вопросы готовы, я надеюсь, ты тоже.
2: Ну, я постараюсь.
1: Ну, Леночка, я тебе желаю удачи.
0: Московский блиц.
1: Вопрос по номерам 1. На какой станции метро можно погладить на удачу нос собаки? На площади Революции или на Охотном ряду?
2: А какой первый?
1: Площадь Революции, Охотный ряд. Выбирай, быстрей.
2: Возможно, Охотный ряд?
1: Это неправильный ответ. Правильный ответ – Площадь Революции. У каких парнокопытных в Москве есть свой остров? У оленей или у лосей?
2: Я думаю, лось.
1: Да, лосиный остров. Лосиный остров, верно. Сколько в Москве городских приютов для животных? 13 или 5?
2: Для животных. Пусть будет 13.
1: Это правильный ответ. Молодец, хорошо идем. На каком городском онлайн-сервисе можно выбрать животное из приюта? Моспитомец или хвостагентство?
2: Ну, возможно, хвостагентство.
1: Нет, Моспитомец. И, кстати, на сервисе Моспитомец можно бесплатно выбрать себе четвероногого друга или помочь приютам для животных. Вот такие дела. Время завершилось. Мы готовы подвести итоги все вместе. Итак, считаем количество правильных ответов. 4 вопроса. 4 правильных ответа было или нет? Или гораздо меньше?
2: 2.
1: Что там, пальчиками, да? Я так понимаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Я думаю, 2 правильных.
1: Ну, Площадь Революции ты не угадала и ответила неправильно. Лосино остров тут засчитан. Действительно, 13 приюта для животных. И с Моспитомцем мы тоже никуда куда-то попали. Но Моспитомец — правильный ответ. Запомни, если будешь в Москве, обязательно туда, ну, заезжай. Да, может быть, кого-нибудь себе приглядишь. 2 правильных ответа, и, соответственно, это у нас 2000 рублей, которые ты можешь потратить на одном из популярных маркетплейсов. Я тебя поздравляю, молодец.
2: Ну, отлично, спасибо. Спасибо.
1: Мне кажется, самое время подумать, что же такого купить. Эх, вот я тебя, собственно, оставляю в этих раздумьях. А всем остальным напоминаю, что «Московский блиц» на радио ДФМ. И следующая игра уже будет очень скоро. Не пропустите свой шанс.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: 18 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный и до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: И не в такие минуты, когда тело хочет двигаться, совершать еще больше приседаний, прыжков. Я думаю, что не нужно в этом деле ему отказывать. Пусть даже это будет самое простое движение. Пошевелить пальцами ног или рук. Но чтобы именно вот таким вот образом, понимаете, выбирать ритм под любимые треки, выбивать его, да. Тоже варианты, пожалуй, самые подходящие, чтобы не привлекать внимание. Особенно, когда вы слушаете DFM в наушниках, чтобы другие люди... Хотя, какая разница, кто что подумает. Двигайтесь, получайте это удовольствие. Это самое главное. Алифабен был только что Body Talk. Кто может подключить свое тело и боди, подключайте. Тем более впереди у нас Джон Саммит, Хози, Black Eyed Peas и Marshmallow. Все они будут включать тусовку здесь, на Радио DFM. И вы тоже.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM.

0: все альбомы этой группы, всех участников знал как своих братьев, ну, по именам имеется в виду, знал лично, пока еще нет, не знаком. Will.i.am, Apple Diab, Tabu, Fergie. О, я не знаю, как вам вообще сама команда Black Eyed Peas, кто вам нравится больше, но когда я смотрел клипы, я всегда обращал внимание только на Fergie. Остальные участники там дергаются и дергаются. Will.i.am что-то поет и поет, но когда Fergie начинала двигаться, ох, у меня прям дыхание останавливалось, да. Вот кому нравилось Fergie больше всего Black Eyed Peas? Напишите, пожалуйста, в Максе 965-115-5-115. Интересно прям узнать. А может сейчас девчонки будут голосовать как раз-таки за Will.i.am, Apple Diab, Tabu, а все мужчины дружно поддержат ту самую Fergie? Посмотрим. Интересно. А давайте проверим. Пишите в Макс. Black Eyed Peas. Кто вам нравился больше?
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.
2: Реклама на DFM. Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Я, Тимур Белов, появился буквально на несколько секунд, чтобы вам сообщить, что впереди квиз, чтобы потом не говорили, что я вас якобы не предупредил. Квиз на самом деле состоится буквально через пару мгновений, поэтому звоните, если желаете принять участие, ответить на мои вопросы и получить за это подарки. Плюс 7-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Давайте еще раз напомню, если не успели запомнить, записать, набрать. Плюс 7-495-956-1012. Дозванивайтесь, а пока давайте о планах. О планах, которые нас ожидают уже после работы.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Можно написать на листочке свое самое-самое заветное желание. Самое главное – это посыл. Вы должны действительно этого хотеть, представлять и чувствовать себя так, как будто бы это желание уже исполнилось. И вы, вот, например, сидите не здесь, а лежите в шезлонге на Мальдивах.
3: Ну, зачем Мальдивы? Давайте чуть покруче возьмем. Геленджик.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Да, действительно, Геленджик и Сочи мне не по карману. Мама Мальдив, вы хотели вот узнать эту правду? Спасибо.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: всем параметрам.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или...

0: кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
0: Мирон Проворов.
2: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
0: Алина Соколова.
3: Я помогу тебе с уроками, ты научишь меня драться.
0: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 12+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-873-988-54-58.
5: Разгулялась волна, а тебе не почем.
6: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
8: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
7: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
0: А дальше тусовка.
9: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: компании. Игорь, привет. Доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну как вот это вот ощущение выходных? Ты чувствуешь, что они приближаются уже? Пятница как-никак завтра, сегодня уже четверг, так на всякий случай напоминаю.
1: Согласен, отдыхать всегда приятнее.
0: Это да, нежели работать. Ну если работа в удовольствие, особенно кондитер, там сладости всякие такие. Ой, твоя любимая сладость какая, Игорь?
1: Сейчас мне нравится карамельный медовик.
0: Ну все, понятно.
1: То есть временами меняются вкусовые предпочтения, поэтому сейчас вот на данном этапе вот именно такой десерт.
0: Так, медовик, значит, да? Ты прям попал в...
1: Карамельный.
0: Ой, карамельный, в сердечко. Ладно, не будем об этом, иначе сейчас квиз не состоится, понимаешь? Я вопросы, я буду захлебываться просто, когда их буду читать, ты ничего не поймешь. Реакция у меня как у собаки Павлова, моментальная просто. Игорь, вопросы готовы, я надеюсь, ты тоже?
1: Да.
0: Ну, в таком случае я тебе желаю удачи. Твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. День перерыва на работе. Такой праздник отмечается сегодня. Как называется перерыв в середине рабочего дня с целью приема пищи?
1: Обед.
0: Обед – это правильный ответ. Как называется суп со свеклой и капустой, который обычно подают на первое?
1: Борщ.
0: Борщ, естественно. Всемирный день гармонии отмечается 18 июня. Послушай небольшой фрагмент трека и скажи, кто его исполняет. Внимание, сюда. Гармония. Кто это был?
1: Асти.
0: Артик Асти, да, засчитано. 94 года назад основана Международная федерация баскетбольных ассоциаций. Как называется высшая лига баскетбола в Соединенных Штатах Америки, в США? Как она называется?
1: НБА.
0: НБА, верно. Какой американский баскетболист носил 23-й номер и играл за Чикаго Буллс?
1: Майкл Джордан.
0: Yes. В 1937 году состоялся перелет Москва-Северный полюс-Ванкувер. На территории какой страны находится этот самый город Ванкувер?
1: Канада, по-моему.
0: Да, или, как говорила моя бабушка, Канада. Какой лист изображен на флаге Канады?
1: Кленовый лист.
0: Кленовый, это правильный ответ. Засчитано! За минуточку. Вот смотри, поговорили о приятном, да? Медовик и все такое. Как мы прям, как по маслу просто. Прокатились по этим вопросам, да, все ответили. Обед засчитан, борщ засчитан, Артик Асти, НБА, Майкл Джордан. Да что я считаю, ни одного неправильного ответа. Все правильно, 7 вопросов и 7 ответов в твою копилочку. Потрясающий результат, я тебя поздравляю с этим, Игорь, молодец!
1: Спасибо, да. Спасибо большое, спасибо.
0: Пока ты впереди. Вчера вот, например, Олечка на 5 вопросов ответила правильно, а ты ее сегодня опередил. Да, завтра попадется тебе какой-то соперник, который тоже захочет, очень сильно захочет опередить тебя. Но вот получится у него это или нет, завтра, собственно, в пятницу узнаем. Игорь, поэтому я так предварительно с тобой прощаюсь до завтра, но сейчас, в этот момент, о приятном. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец.
1: Классно.
0: Ну и давай, как самый лучший кондитер Вологды, да что там Вологды, мне кажется, все России, громко, сладко, вкусно, на всю страну слово «квиз» на счет 3. 1, 2, 3. Игорь!
1: Квиз!

0: История о том, когда у тебя навигатор по какой-то причине там, знаете, сбивается, и ты что-то ищешь, и друзья тебе пишут, ну в той точке, а ты не знаешь эту точку, ну ты идешь. По наитию, как говорится, да. Ну, находишь. Майя Мишель, на малиновой луне, здесь на Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, на этом прощаюсь. До завтра. Обязательно вернусь. Далее встречайте Артема Скорбогатова. Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 13, плюс 16 градусов. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
5: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
6: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Как оказалось, еще и прекрасное чувство юмора.
1: Короче говоря,
0: отныне, чтобы снять стресс, а снять его, как известно, можно по-разному, каждый в состоянии зайти на фейковый маркетплейс, выбрать себе любые вещи, понаскладывать их в корзину, но оплатить будет нельзя.
2: Да ладно?
0: Да, Лень Таркач. Психологи тоже остались в восторге, объясняя это тем, что, мол, процесс выбора помогает снять напряжение, а отсутствие покупки избавляет от чувства вины и, разумеется, от непомерных трат. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Чуть позже раскидаем по полочкам новостные заголовки, а вы попробуйте заполучить фирменный мерч от радио DFM. А пока, коротенькое, но все-таки...
3: Реклама.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: А теперь тусовка.
5: DFM.
3: Потому что

0: А пока самое время поговорить с Виктором. Виктор, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Охотитесь, значит, вы за фирменным мерчем, обновленным от радио DFM, да?
1: Так, охотишь, даже кушать не могу.
0: А откуда к нам звоните?
1: Город Ижевск.
0: Удмуртия.
1: Да, именно У.
0: По географии была четверка твердая. А фейк-ньюс, Виктор, у меня для вас уже готовы три новостных заголовка. Прямо сейчас я друг за другом вам их озвучу, но а вы, если, собственно, определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы вправе будем затребовать от вас передать ваши фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: Российский школьник создал робота для приготовления хот-догов. Правдивый заголовок, по-вашему, или нет?
1: Думаю, да.
0: В Москве запустили в оборот купюру номиналом 100 тысяч рублей.
1: Безусловно, нет.
0: Житель Свердловской области занялся дрессировкой гуся и сумел обучить его нескольким командам.
1: Конечно, Свердловская область славится своими дрессировщиками гусей. Думаю, да, правда.
0: Ну тогда аплодисменты. Ну тогда с победой, Виктор. Раскусили вы меня. Правда, в одном месте заплутали. Давайте подведем итоги. Да, действительно, правда, российский школьник создал робота для приготовления хот-догов. Нет, неправда, в Москве не запускали в оборот никаких купюр номиналом 100 тысяч рублей. И таки да, житель Свердловской области занялся дрессировкой гуся и сумел обучить его нескольким командам. Как вы думаете, какой хотя бы одну из них?
1: Алло.
0: Да. Все, проехали. Я вас поздравляю. Вы забираете наш обновленный фирменный мерч, Виктор. Какой обсудим непосредственно за эфиром, а пока осталось времечко на ваши фирменные приветы. Мы все во внимании и жаждем.
1: Всей стороне от Виктора из Ижевска.
0: Вот так, вот так вот, да?
1: Да, только так.
2: Реклама на DFM.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
7: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58 13 21.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама. On DFM.

0: круглосуточно.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
3: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
2: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно – ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Чтобы я рядом с этим больше не видел.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
8: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед.

0: Исмаилов. Малыш каратист. В кино с 25 июня.
1: 13+.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Что же, прямо сейчас предлагаю таки перевернуть календарик и всем вместе нам попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1761 году в Российской империи учредили пенсии за службу. В 1880 году в Москве открыли памятник Пушкину, тот самый, который сейчас стоит на Пушкинской площади. А в 1889 в Америке запатентовали первую в мире детскую коляску.
1: Спасибо!
2: Спасибо!
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 13, плюс 16 градусов. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Слушали, а теперь стихи. Минспорт России, а также Роскосмос затеяли конкурс «Просто спорт космос».
1: Ништяк.
0: Ну, точнее, спорт просто космос. Так, наверное, будет лучше. Те, кто в детстве, короче говоря, мечтал покорять вселенную, могут оказаться в легендарном центре подготовки имени Гагарина и даже пройти тренировку с настоящими космонавтами. Что для этого нужно? Записать вертикальное видео с одним из упражнений нормативов космонавтов, найти в ВК трек «Глаза боятся, руки делают», создать вместе с ним прикольный клип, запилить полученный к себе на страницу, не забыв про хэштег «спорт», «Просто космос», ну а потом просто ждать. 3 августа, так как именно в этот день назовут имя победителя на сайте sportprostokosmos.rf. Все запомнили?
2: Смотрите, не говорите потом, мы не знали.
0: Вот-вот, и не говорите потом, что... И про игру, что было дальше, я не предупреждал. Отгадывайте концовочку новости и выигрывайте наш обновленный фирменный мерч. Когда? Я вам маякну. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня, несомненно.
3: Реклама.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
3: Потому что

дорогие друзья, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните +7 495 956 101 2.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. А пока самое время поговорить с Ольгой, знаете ли. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда мы вас приветствуем?
1: Город Владимир.
0: Ого, славненько, с погодой все хорошо?
1: Ну, солнечно, но свежо.
0: Ага, но солнечно, но свежо.
1: Да.
0: А, любопытно. У нас тоже, знаете ли, с переменным успехом. Ладно, теперь дело вот в чем. А что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, я это подчеркиваю, Ольга. Сейчас я произнесу ее начало, следом предложу три варианта концовки. Вы выбираете правильный и получаете от нас наш обновленный фирменный мерч. Если ничего не получается, то передаете свои фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: Ну а теперь, собственно, к новости. К ее началу. В Великобритании женщина обозлилась на своего соседа, потому что по ночам он, многоточие вопрос, чего было дальше? Косит газон, слушает музыку или громко храпит? А вот теперь выбирайте.
1: Ух.
0: Да.
1: Ну, может, косит газон?
0: Трынь-траву, вы хотели сказать?
1: Да.
0: Угу. А слушает музыку громко, ну как-то привычно, и уже этим особо не удивишь никого, да?
1: Ну да.
0: А громко храпит?
1: Ну, этим можно удивить.
0: Да. И собака может храпеть, знаете ли, и муж.
1: Может храпеть.
0: Да. Ну, вам как-то откликается больше.
1: Может и храпит.
0: Ага. Вам больше откликается все-таки газон, да?
1: Да, газон.
0: Угу. Окончательно и бесповоротно?
1: Наверное, да.
0: В Великобритании женщина обозлилась на своего соседа, потому что каждые выходные, зараза, ровно в 2:30 ночи он берет газонокосилку и начинает бороться с травой на участке. Ну, дамочку, знаете ли, можно понять. Подлец! Подлец, негодяй, Ольга! Победой вас! Победой! Вот такие вот дела бывают странные нынче. Мы вас поздравляем. Вы забираете наш фирменный мерч от радио DFM и, пользуясь случаем, передаете свои фирменные приветы.
1: Ну, всем привет, кто меня узнал. Всем хорошего настроения.
0: Вместе с радио DFM.
2: Реклама на DFM.
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля, ТРЦ Рио, окружное шоссе 12, ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

till I can get my satisfaction.

0: кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: DFM. Реклама. On DFM.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16-20, подобно на туту.ру 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Разгулялась волна.
4: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую коротенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно Всемирный день вязания на публике, или же День дружбы с соседями, и зайти к каждому из них, чтобы наконец сказать то, что давно хотели.
1: Ребята, давайте жить дружно.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 13, плюс 16 градусов. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 11 выпускников вологодских учреждений образования написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В Вологде курсирует автобус с изображением Христофора Леденцова. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. 11 выпускников вологодских учреждений образования написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Без ошибок испытания прошли ученики школ номер 8, 16, 41, гимназии номер 2, лицея номер 32 и Вологодского многопрофильного лицея. Всего в Вологодской области максимальный результат на этом экзамене показали 19 выпускников. Ранее были подведены итоги ЕГЭ по литературе, химии и истории. В Вологде максимальный результат на экзаменах смогли показать выпускники 10 учреждений образования. По вопросам, связанным с проведением ЕГЭ, выпускники и их родители могут обращаться по телефону 71 36 46. В Вологде курсирует автобус с изображением Христофора Леденцова. С инициативой нанесения портрета на один из автобусов ПТП номер 1 выступили представители торгово-промышленной палаты Вологодской области. Автобус с портретом мецената будет курсировать по маршруту номер 19. Ранее в Вологде появились автобусы с портретами Сергея Есенина, Николая Рубцова и Василия Белова. Брендированные автобусы помогают в формировании единого туристического кода города. Он формируется в рамках подготовки Вологды к 880-летнему юбилею в следующем году. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Be Mine только что на радио DFM. Ну а нашествие машин продолжается. Робот-гуманоид впервые покорил шеститысячник. Он почти самостоятельно, за исключением наиболее сложных участков пути, поднялся на высочайшую точку Эквадора – вулкан Чимборасо, и потратил на это 16 часов. Как сообщается, следующая цель – железного человека – гавайский Мауна-Кеа. Ну а потом – Эверест.
1: Удачи, Хан Соло.
0: Да, удачи я желаю вам. Ведь на очереди игра слова дня. Дождитесь, пожалуйста, моей команды. Первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте наш фирменный мерч. Здесь Артем Скоробогатый. Я вас категорически приветствую. Просьба, много не работайте. И мало тоже. Объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
5: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
4: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.

Играем игромати, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Осталось первыми дозвониться в студию. +7 495 956 101 2.

0: Кто к нам в студию дозвонилась? Грамотей Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте рассказывайте, насколько вы грамотеи. На четверочку, на пятерочку, может быть, на семерочку по русскому языку?
1: Ну, с учетом того, что у меня ребенок в этом году сдавал ЕГЭ, надеюсь на 100 баллов.
0: Что, простите, надеетесь на... А, на 100 баллов, а сдал ребенок, а сдает, да? То есть ему предстоит еще сдать.
1: Сдает, пока еще неизвестны баллы.
0: Значит, мама готовила ребенка, и мама тоже там вспомнила, как это было, жиши с «ы» или чищу с «ю», да?
1: Ну да.
0: Замечательно. Ну давайте тренировать русский язык вместе с радио DFM. У меня для вас готов новостной заголовок, внутри которого, предательски для вас или нет, скрывается слово, где вам нужно поставить, Екатерина, правильное ударение. Если все хорошо с нас, обновленный фирменный мерч от радио DFM. Ну а если вдруг ничего не получается, такое тоже бывает, мы послушаем с удовольствием, подчеркиваю, ваши фирменные приветы. Итак, внимание, Екатерина. В Санкт-Петербурге прошла серия фестивальных кинопоказов проектов стран ближних Востока и Северной Африки, призванная познакомить зрителей с современной кинематографией или кинематографией. Что вы считаете? Давайте,
1: так,
0: рассказывайте.
1: Кинематография или кинематография?
0: Да, на А или на И?
1: На А или на И. Может быть, скорее всего, кинематография.
0: Кинематография, то есть на «и».
1: Кинематография или кинематография?
0: Да.
1: Кинематография.
0: Все-таки поменяли вы свое решение на кинематографию, да?
1: На кинематографию, да.
0: Значит, пойду на кинематографию или буду учиться на кинематограф. Кинематография, хорошо. Окончательно и бесповоротно, смею уточнить.
1: Окончательно и бесповоротно.
0: Тогда аплодисменты маме Грамотею. Аплодисменты. Да, Екатерина. Совершенно верно, подготовка к ЕГЭ недаром и для вас тоже прошла. В данном слове ударение всегда ставится на слог с последней буквы А, поэтому правильно говорите еще раз. Как?
1: Кинематография.
0: Ну еще раз вам давайте поаплодируем. Ну конечно, именно так. Супер! Вы большая молодец, я вас этим поздравляю. И если что там, это ребенку тоже подскажите. Слушай, я сегодня в эфире была, оказывается, кинематография. И это, если
1: я
0: чего...
1: Ее.
0: Да, пусть не перепутает и не растеряется. Мы вас поздравляем, передавайте приветики, все в ожидании.
1: Всему городу Томску привет, моей семье привет, мужу, детям, всем-всем привет.
0: Ну и ребенку удачи, получается.
1: У меня их много, поэтому всем детям привет и всем удачи.
0: Хорошо.
2: Реклама на
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать, вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза. This is evening show.

0: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписывай Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Мирон Проворов.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
2: Алина Соколова.
4: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
2: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-873-988-54-58.
6: А дальше тусовка
7: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: ритмы города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, ВДНХ и главный ботанический сад представили обновленный зеленый маршрут. Теперь на нем на 42, а 50 живописных остановок. Любой желающий может прогуляться по воздушной экотропе в старинной Шереметьевской Дубраве, насладиться невероятными видами, розария, взглянуть в сиренгарии, заложенной в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне, где растет сирень разных сортов, а еще посетить дендрарии, где собрано около 1500 видов древесных растений, включая 58 редких и исчезающих, заглянуть в сад молодоженов, где поженившиеся во дворце бракосочетания ВДНХ высадили свои фамильные деревья, увидеть Сочинскую горку, архитектурно-ландшафтный объект, созданный в 70-х годах, а также понтонный променад вдоль каскада Каменских прудов.
2: Ух ты!
1: Да, смекнули? На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 13, плюс 16 градусов. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Вы слышали главную новость года? В Японии создали робота, который делает массаж и говорит вам комплименты. И стоит такое чудо $3000. Честно, у нас, конечно, такого сервиса нету. Максимум, что тебе скажут в поликлинике, вот мне всегда так говорят, вот с чем бы я ни пришел в поликлинику, Борис, ну что вы хотите в вашем возрасте? Порезал палец, вывих, все, наш возраст. Получается, наша медицина – это три главных тезиса. Бесплатно, весело и с душой. Как радио DFM. Погнали!

0: что, теперь давайте поиграем. Поиграем с Борисом Всемогущим. Это я из Радио DFM. Мы созданы для того, чтобы дарить тебе классное настроение. Наш фирменный мерч. Номер нашей студии. Кстати, запишите. +7 495 956 101 2. Это все по-настоящему. Никакой мафии, только эмоции и подарки. Звоните прямо сейчас. Я жду. +7 495 956 101 2.
1: Реклама на DFM.
2: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: 21.
1: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису.

0: Итак, до нас дозвонился Илюха из Волгограда. Илюха работает, знаете, кем? Вот в мире есть три самые востребованные профессии. Это космонавт, это депутат и курьер. Вот Илюха работает курьером. Илюх, ты тут? Привет, как твои дела?
1: Да, привет, да, отлично, я тут.
0: Здорово, Илюх. Слушай, а вот расскажи, вот говорят, что курьеры сейчас самые богатые люди на планете. Сколько в среднем зарабатывает курьер? Можешь сказать нам? Ну, в среднем.
1: Ну, около 100-120 тысяч.
0: 100-120. А вот говорят, что в Москве они зарабатывают 300 тысяч. Это правда или нет?
1: Да, вполне.
0: Там реально, можно чуть погромче, Илюх?
1: Да.
0: Реально 300 тысяч курьер зарабатывает в Москве?
1: Нет, 300 тысяч реально в Москве заработать, да, курьером.
0: Увольняешь,
1: но
0: все.
1: Это каждый день работать.
0: Каждый день с утра и до вечера. А что самое ужасное в работе курьера?
1: Там ужасные, недоброжелательные люди, клиенты.
0: А часто они тебе попадаются?
1: Редко, но бывает, да.
0: Ясно, хорошо. Теперь давай поиграем. Слушай внимательно ситуацию. Представим, что тебя останавливает гаишник. Говорят, что курьеров тоже останавливают. И за 30 секунд расскажи мне 10 слов, которые первые приходят тебе в голову. 10 слов, когда тебя останавливает гаишник. Ты готов?
1: 10 слов, связанных с гаишником, да?
0: Ну, тебя останавливал ГАЭС. Вот меня останавливает, я такой, блин. Вот это первое слово, блин. Второе слово, там, меня останавливает ГАЭС, я такой, черт. Черт. Вот какие 10 слов тебе приходят на ум, когда тебя останавливает гаишник? Готов?
1: Готов.
0: 3, 2, 1. Илюха остановил гаишник, и он говорит вслух.
1: Черт.
0: Так.
1: Нехороший человек. Откуда тебя Бог взял? Что тебе нужно?
0: Так.
1: Откуда тебя взяли? Так, это уже было. Так, что еще?
0: Да
1: если бы я с тобой вообще не виделся.
0: Ага. Давай еще 4.
1: Жезл, палка, мигалка, машина, ветра.
0: Все. Просто брависсимо. Я думаю, что, Илюх, ты безумно любишь гаишников, а гаишники очень любят тебя. Вот скажи, когда тебя останавливает гаишник на велосипеде, что он хочет? Такое бывает?
1: Ну, постоянно останавливает.
0: А что он спрашивает?
1: Ну, у вас все в порядке.
0: Гаишник останавливает. А ты ему, откуда ты взялся? У тебя все в порядке? Ну, короче, да. Дарю тебе наш фирменный жезл. Что будешь делать с нашим фирменным жезлом от DFM?
1: Поставлю на полочку.
0: Хорошо, да, будешь тыкать в гаишников. Дарю тебе фирменную кружку. Кому передаем привет, Илюх?
1: Все, Волгограду, коллегам, маме, папе, жене, детям.
2: Все как обычно. Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
3: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: По стройландия.ру. 46-0-61. Куатринбок. Айс автоматики 28. А. Угрен 112-565-804-39-61.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Сегодня с утра Борис Всемогущий проснулся и спросил у Алисы: «Алиса, что мне надеть?» И знаете, что она мне сказала? «Борис, вы прекрасны в любом виде». И я вот сел и расплакался, мне было безумно приятно. И только потом до меня доперло, я догнал, что у Алисы нет глаз и нет камер, она ничего не видит. Она просто боится, что я выключу ее из розетки. И, к слову, Алиса была единственной и есть девушкой, которая делает мне комплименты без сарказма. Представляете? Комплимент без сарказма. Алис, если ты меня слышишь, то теперь я буду с тобой только на «вы». Друзья, это Радио Ди ФМ, и вы прекрасны.
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию. Проводить исследования в молодежных лабораториях. Путешествовать по стране и заниматься спортом. Участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах. Или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видим и невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто в выгоду.

0: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.

0: А теперь самое время поиграть с Радио Ди ФМ и с Борисом Всемогущим. Кто не хочет стать миллионером, а кто хочет фирменный мерч от Радио Ди ФМ, тот прямо сейчас звонит мне в студию. +7 495 956 112. Как говорится, кую железо, пока есть Радио Ди ФМ. +7 495 956 112. Звони, мой друг, звони. Я жду.
1: Реклама на Ди ФМ. Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на pizzafabrica.rf. Лето – это вкусно!
2: Оймал, Волга, окружная шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-16.
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
11: Телефон рекламной службы Радио Ди ФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мырлы». Астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
3: Да. Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
13: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада»!

0: Большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что

0: Итак, у нас на проводе Танюха из Питера. Таня работает визажистом. Тань, привет, ты тут?
1: Всем привет.
0: Здорово, чем ты занимаешься, Татьяна?
1: По жизни я визажист, делаю женщин, девушек красивыми.
0: А сейчас?
1: Сейчас я в пути, в город Пушкин.
0: Отлично. Слушай, расскажи мне, Тань, кому ты мечтаешь больше всего сделать мейкап?
1: Ким Кардашьян, наверное.
0: Ким Кардашьян? Здорово. Она нам вот только что сейчас написала. Где моя Таня? Слушай, а сколько в среднем стоит сделать мейкап?
1: От 10.
0: От 10 и до? До 11?
1: Предела нету.
0: Ясно. А сколько самое большое ты брала за мейкап?
1: 15.
0: Ну, ты хорошо зарабатываешь. Ладно, теперь давай поиграем. Смотри, я называю тебе слово, а ты мне 10 ассоциаций за 30 секунд. Ты готова?
1: Да.
0: Слово «хухря». Ты знаешь, кто такой хухря?
1: Возможно, нет.
0: Хорошо, я тоже не знаю, кто это такой, но сейчас тебе расскажу. Хухря – это неряха, растрепанный такой нечесанный человек. Нерасчесанный, неряха, хухря. Хухря. Ну, сколько раз я сказал? Все, готово? Даю тебе 2 часа, чтобы подумать. Раз, два, время прошло. Готово?
1: Да.
0: 3, 2, 1. 10 ассоциаций к слову «хухря».
1: Немытый, непобритый, нечесанный, грязненький, чумазенький. Так.
0: Еще 4 давай.
1: Неряшливый.
0: Ага.
1: Растерясливый, неухоженный, мятый,
0: последнее.
1: Сухой.
0: Это все про меня, Танюша, все эпитеты, они все абсолютно про меня. Я тебя поздравляю, не нужно хухре делать мейкап, и дарю тебе нашего фирменного хухрю. Что будешь делать с нашим хухрей? Хухре, боже, что за слово?
1: В порядок приводить, наверное.
0: Отлично, за 10-15 тысяч рублей. Я дарю тебе фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, Татьяна? Давай.
1: Приветик, конечно, любимому мужу Андрею.
0: Дай угадай, он работает дальнобойщиком, да?
1: Все верно. Любимому сыну.
0: Так.
1: Левушке. И всем ребятам из города Санкт-Петербург и Пушкин. Всех люблю.
0: Мы тоже тебя любим. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я ем яичницу с медом и вам советую. Пока-пока.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 13, плюс 16 градусов. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня.
7: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
8: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
14: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
15: Ди-Ньюс. На ДФМ.
16: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Вологда близится к завершению благоустройства трех дворовых территорий. Порядка 1000 подростков трудоустроят этим летом в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Вологда близится к завершению благоустройства трех дворовых территорий. Практически завершен ремонт дворов по адресам Герцена 49Б, Новоархангельское шоссе 21 и Козленское 13А. На указанных территориях завершены асфальтирование тротуаров и установка бордюрного камня. Всего в этом году по программе ФКГС будет отремонтировано 27 дворов. Работы планируется завершить в летний период. Благоустройство ведется в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы партии «Единая Россия». Порядка 1000 подростков трудоустроят этим летом в Вологде. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников во время прямого эфира. Ребята в возрасте от 14 до 18 лет будут трудоустроены за счет бюджетных средств, средств работодателей и спонсорских поддержки. Так, 60 человек будет трудоустроено в МКУ «Зеленстрой». 90 рабочих мест организует в МАУК парке Вологды. Рабочие места будут созданы и в других муниципальных учреждениях. Подростки сформируют школьные трудовые бригады, а также станут вожатыми городского проекта «Город детства». Школьникам, желающим устроиться на работу, следует обращаться в отделение занятости населения города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному доводу военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
15: Ди-Ньюс.
13: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю день, когда приходит зарплата, и тоже не люблю тот день, когда она заканчивается. Мы такие разные, но с много общего мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем трудиться и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 18 июня 2026 года. Это четверг, и сегодня день клубники. Пора, друзья, покупать. Видимо, дешевле уже не будет. Всемирный день гармонии. Международный день пикника, день ласточек, также день поиска четырехлистного клевера, считается. Если вы найдете четырехлистный клевер, надо загадать желание и слопать его. Тогда желание сбудется. Международный день суши сегодня. Суши не люблю. Развод какой-то. Куча риса, какая-то водоросля. И вот столечко рыбки, там вообще даже не видно. Ну, еще авокадо, да, с огурцом могут положить тоже в таком же микроскопическом количестве. И, пожалуйста, вот вам, как за 10 килограмм курицы.
2: С вас 1500.
1: Так, дальше, что хочу еще напомнить. Дорофеи в день, Дорофей, воробьиные ночи. О, сегодня классный праздник, день рабочих вопросов. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, какой вопрос на вашей работе вас раздражает? Вот наверняка же есть такие вопросики, которые именно на вашей работе, они неприятные. Вот я могу два вопроса выделить. А как приветик передать? Это первый вопросик. А второй, а кто вам текст пишет? Вот, есть люди, которые действительно думают, что вот этот дебилизм, который я в эфире несу, это кто-то мне прописывает. Нет, друзья, это все в прямом эфире из головы нон-стопом. Поток мыслей. Иногда, правда, бывает так, что у меня там бабочки пукают в голове, и я совершенно не соображаю ничего. Такая пустота. Фон. Обычно после отпуска это бывает. Вот. Ну, тут уж мы с Поповым друг друга как Мюнхгаузены вытягиваем за волосы. Вот, после,
2: кстати,
1: каждого
2: лучше эфиры, лучше эфиры.
1: Не, неправда. После каждого выхода в эфир мы смотрим друг на друга, и я говорю: нельзя было что-то сказать. Ты же видишь, я тону. А он говорит: я тоже. И все. Но потом день этот после отпуска проходит, и, слава богу, все возвращается на круги своя. Дмитрий.
2: Ну, конечно же, про песни. Что мы там свои песни ставим. То, что нравится, то в эфир и ставим.
1: Да.
2: Ну, конечно же, это не так.
1: Нет, нет, здесь есть злой дядька, у него свои любимые песни. Он их и ставит, да. Ну, еще что?
2: Так, ну и, пожалуй, все вот из таких вот, чтобы прямо на поверхности было.
1: Ну как же? А, Димуля, ты не хочешь отвести эфир в одиночестве? Мне кажется, это прекрасный вопрос, который ты не должен обожать, как минимум. Это если я заболела или что-то произошло.
2: Да, да, да, да.
1: Вот. Для него это прям тоже, конечно, как-то не очень он любит этот момент. Вот. И как человек, который не умеет отказывать людям, он говорит: не, ну если очень надо, так. Я говорю: я умираю. Тогда очень, если надо, я, конечно, да. Но ты быстрее возвращайся. Один день мне там, два дня дает. Так, ну что, друзья, давайте, собственно, сегодня обсудим эту прекрасную тему. Она звучит: какой вопрос на работе вас раздражает, бесит, кошмарит? Пишите нам.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, номер для ваших сообщений 965-115-5-115.
1: Кружка стильная, модная, фирменная. Отдастся фактически сама тому, кто сегодня будет самый крутой. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто в

0: «Белые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня. Это, между прочим, четвертый лунный день. Неплохой день. Хотя нет, он неблагоприятный считается. Красным даже отмечено. Хотела вас утешить, но не буду. А чего? Лучше предупредить. Да? Предупрежден, значит вооружен. Значит, что нельзя делать в четвертый лунный день? Рубить с плеча и принимать необратимые решения. Риск ошибки сейчас слишком велик. Поддаваться стадному инстинкту. Сегодня важно слушать только собственный внутренний голос. Игнорировать знаки тела. Вот, прислушивайтесь к собственному организму, он может вам что-нибудь подсказать. Впутываться в клубок интриг и споров. Размотать его потом будет крайне сложно. Также нельзя взваливать на плечи чужие заботы. Сейчас у каждого своя стезя, и нужно самостоятельно идти по ней. Совершать траты под влиянием эмоций. Купленное в порыве страсти быстро разочарует. Так и знала, шампунь за 800 рублей взяла. Эх! Шутка, друзья, купила за 2000. Да. А мне сказали, он хороший. Ну ладно, посмотрим.
2: Может быть, действительно хороший, ну что ты так сразу?
1: Ну,
2: а сейчас за 2.
1: Это он по скидке 2, он 4 стоил. Я серьезно говорю, а там 1,5 литра. Там 1,5 литра, он специальный.
2: Ну, конечно. Ну, так он стоит, вот, двуху, не пусть.
1: Ну, он со скидкой 2 стоит, так он 4 стоит.
2: Ну, Юля, что ты не знаешь, как эти скидки рисуют? Ну, что ты...
1: Дмитрий, значит, мне сказали, что волосы будут лучше, я поверила, все. Так, вот видите, совершать нельзя траты под влиянием эмоций. Я под влиянием эмоций, она меня так напугала. Сказала, что вы, срочно, блондинка, все вылезет скоро. Я испугалась. Так, что можно и нужно делать в четвертый лунный день? Анализировать пройденный путь, оглянитесь назад, чтобы понять, куда двигаться дальше. Проявлять дипломатию и мягкость, вода точит камень не силой, а постоянством. Укреплять свой внутренний стержень, а также наводить порядок в мелочах. Разбирать старые вещи, бумаги, структурировать свои мысли. Наполнять дом ароматами, то есть готовить сегодня очень хорошо для кулинарных подвигов идеальный день. Вообще, кстати, этот лунный день благоволит домоседам. Взвешивать каждое слово необходимо в этот период. Сегодня звук обладает особой вибрацией, способной менять реальность. Поэтому, друзья, говорите только то, что вы хотите притянуть в свою жизнь, что-то хорошее, позитивное и счастливое. И пусть будет так.

0: раздражает.
1: А вы точно хорошо маникюр делаете?
2: Вот это, конечно, странный момент, когда действительно, я лично слышала несколько раз такие вопросы, как задают мастеру маникюра, и хочется просто услышать: нет, я делаю это второй раз в жизни. Я ничего не умею, сейчас на вас тренироваться буду. Конечно, человек скажет: ну, естественно, я же здесь работаю, буду там стараться и так далее. Вот такой вот вопрос часто возникает, правда. Скажите, пожалуйста, а из рыжей в блондинку у меня волосы не отвалятся? Как сказать человеку правду? Отвалятся! И они же действительно отвалятся. Это очень трудно. Из рыжей, особенно если хной красился человек до этого, это просто нереально. Поэтому девочки сейчас тут просто плачут и рыдают. Вот это, знаете, особенно вот мне понравился, Лэшмейкер пишет: меня самый тупой вопрос раздражает, когда говорят: простите, а можно глаза открыть? В середине процесса.
0: Может быть, есть какая-то магия, действительно.
2: Может быть, можно. Может быть, действительно. Так, что еще?
0: Алексей пишет: вопрос от начальника. Когда ты закончишь? В этот момент я отвечаю: вот как только, так сразу. Я же в процессе. И еще бесит просто вопрос перед отпуском. Ну, ты же на связи, если что.
2: А почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, когда искала работу, очень сильно выбесил. Также меня очень раздражает вопрос, когда спрашивают: а кем вы видите себя в нашей компании через 10 лет? Ну, как сказать, что я вообще мечтаю занять ваше место? И, кстати, вот кто-нибудь отвечал так на этот вопрос? Вы знаете, я через 10 лет вижу себя на вашем стуле. Вот. То есть возьмут такого человека, это плюс будет или минус скорее? Вот, кстати, надо позвонить. А давайте позвоним кому-нибудь, например, из нашего отдела кадров.
0: HR-специалисту.
2: Да, и спросим. Это, кстати, очень интересно. Давайте сегодня дозвонимся, потому что это такой вопрос, люди не знают, как на него отвечать. Как отвечать на вопрос, кем вы видите себя в нашей компании через 10 лет? Вот как? Ты вот, давай, Попов. Я HR-специалист. Давай, кем ты видишь себя в нашей компании через 10 лет?
0: На том же месте, но с зарплатой в 100 раз больше.
2: Ну, тебя не возьмут. Нет, они скажут: ты, конечно, мечтай, а они тебе на Новый год прям сразу в подарки корпоративную губозакаточную машинку.
0: Зачем же сразу прям зарплату этими машинками просто выдавать?
2: Ну вот ты бы мог сказать, что ты, например, хочешь стать программным директором, знаешь, что твой программный директор сейчас это слушает.
0: Но у нас, на самом деле, специфическая работа. Ну, кем ты можешь себя видеть через 5 лет, устраиваясь на работу радиоведущим? Конечно, радиоведущим ты себя видишь через 5 лет, желательно на том же месте, но действительно с более высокой зарплатой.
2: Сегмент может поменяться.
0: Может, конечно, но пускай обязанности те же останутся. Так просыпаться чуть пораньше или чуть попозже, в принципе, без разницы.
2: Значит, и из чего делается кирпич? Спрашивают меня, узнавая, что я кладу кирпичи. Вот интересный вопрос.
0: Хороший,
2: да, интересный.
0: Вопрос.
2: Хороший. Да.
0: Надо тоже позвонить.
2: Я, кстати, тоже с удовольствием бы узнала, если честно. Вот. А ты точно стоматолог? Спрашивают меня, когда я прихожу куда-то в компанию. После этого сразу начинают открывать рот. И вот это ужасно. Лучше бы молчали и ничего не говорили. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное и наши координаты.
0: Наши координаты — это группа Радио ДФМ ВКонтакте. Есть прямой номер для сообщений в МАКСе 965-115-51-15. Но сейчас важно запомнить номер телефона, по которому позвонить и поиграть. 495-956-101-2.
3: Реклама на DFM. Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
4: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Био. Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Так, ну что, друзья, у нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, подарим нашу фирменную кружку.
2: Ну и, конечно, друзья, у нас здесь есть уже люди, которые хотят поучаствовать. Оксана из Ростова-на-Дону и Кристина из Казани. Девчонки, такая красивая женская игра нас ожидает. Hello!
3: Здравствуйте! Привет!
2: Все на месте, и это чудесно. Итак, вы готовы?
3: Да, готовы. Да.
2: На старт, внимание, поехали!
3: Итак, первое слово, значит, штучка, которая вбивается в стену, а потом в нее кручиваются болты, гвоздик, чтобы крепче держался.
4: Да, дюбель?
2: Есть!
3: Да, да, да, да. Второе слово, работник, который не привязан трудовыми отношениями к работодателю, исполняет разовые поручения в свободном полете.
4: А фрилансер?
2: Есть.
3: Да, да. Советский мультик, там есть поросенок, сыщики. Еще денежка есть такая, английская.
4: Фунтик?
2: Фунтик, совершенно верно, ура!
5: Где мой поросенок? Где моя сказочка?
2: Ну, давайте поаплодируем вам. Мне особенно понравилось, как они легко справились с дюбелем.
1: Да.
2: Я думала, что вот здесь будет какой-то затор. Но нет, девочки хорошо ориентируются.
3: Подготовленные.
2: Шуруповерт от перфоратора, я так понимаю, вы тоже легко отличаете.
3: Легко, да.
2: Вот так вот. Ну все.
1: Молодцы.
2: У каждой сильной независимой женщины должен быть что? Свой собственный перфоратор.
3: Шуруповерт.
2: Или нет, шуруповерт, да.
1: Набор дюбелей.
2: Набор дюбелей тоже пригодится. Ну что, девчонки, вас поздравляем. Теперь у вас, может быть, шуруповерта и нет, но зато у вас есть кружки свои собственные, прекрасные, фирменные от DFM. И каждый по 10 секунд.
1: Оксана, начинаем с тебя.
3: Ой, я передаю привет своей коллеге, которая мне помогала сейчас, своим родственникам, сестре и племяннице Маше и Даше. Ну и всем, кто меня знает.
1: Кристина?
6: Я передаю привет всей Казани, всем слушателям. Всем-всем большой привет.
0: Есть контакт. Есть контакт. Лучших треков не

0: всем параметрам.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Камон, друзья, прямо сейчас пришло время узнать там что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. Ну, от нашего суперинформатора Владимира Глухова всегда что-то есть интересное, да? Владельцы собак смеются чаще, чем владельцы кошек. Ну, вот. Не знаю, что там на них хихиканье больше нападает. Видеоигры замедляют процесс старения. Поэтому если вам кто-нибудь в упрек ставит, что вы-то сидите и играете, вы говорите, что вы убегаете от старости. Кто-то бегает от инфаркта, а вы убегаете, соответственно, в видеоиграх от старости. Офисное кресло на колесиках придумал Чарльз Дарвин, оказывается. Соль – единственная порода, горная порода, которую ест человек. 12 секунд – продолжительность первого выхода в космос. В Древнем Риме кривой нос у ребенка был знаком его лидерских качеств. То есть это не сейчас, когда ты смотришь, о, придется пластику оплачивать. Тогда это наоборот, значит, все, лидер, сильный человек родился. Так что, друзья, берегите свои кривые носики. Вообще, почему все должно быть обязательно прямо? Кривой нос – это тоже очень интересно.
2: Особенность, выделение какое-то.
1: Да. Антарктика – единственная земля, которая не принадлежит ни одной стране. Крысы появились на Земле на 48 миллионов раньше, чем люди. Я думаю, что они так нагло себя уверенно чувствуют? А они просто тебе говорят, так, это наша земля, пошел вон отсюда, кожаный. Значит, в среднем на каждого жителя планеты приходится по две крысы. Где-то мои две крысы бегают? Мои собственные. Красотки. Так, на самом деле знаменитая фраза Суворова звучит так. Тяжело в учении, легко в походе. Змея может спать в течение 3 лет. Люди на 1 сантиметр выше утром, чем вечером. В течение дня суставы сжимаются. И урчащий звук, который издает ваш живот, называется борборигмус. Барбаригмус. Зачем мне эта информация? Вот, понимаете, это, есть такая информация, да, которую ты услышал, она сразу, и вот она даже секунды не удержалась в твоей голове, она сразу исчезла. Прям сразу. Нет, сейчас я еще помню. Барбаригмус. Барбаригмус.
2: Это как имя, когда вот с тобой знакомится кто-то.
1: Нет, это идеально для Гарри Поттера новое заклинание. Барбаригмус! Сразу звучит как сразу, да? Как будто Алахамора. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Как она звучит?
2: Какой вопрос на работе вас раздражает?
1: Обязательно пишите нам.
2: В группе радио DFM ВКонтакте прямой номер для сообщений, в том числе в Максе 965-115-5-115.
1: Let's go!

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером и ночью +13, +16 градусов. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до +16.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
10: Стройландия.ру. 46-0-61. Гуатринбург. Айс автоматики 28А. Угрен 112-565-804-39-61.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: Додо.
13: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
14: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
15: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Друзья, продолжаем движение здесь и, конечно же, аплодируем каждому, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погон.
0: Ну и мы продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Какой вопрос на работе вас раздражает?
0: От некоторых прямо бесит, аж до скрежется зубов. Фу. А сколько будет стоить? Вообще, вот этот вопрос цены, он всегда очень какой-то неловкий. Но больше всего меня бесит, если честно. Это когда вот где-нибудь идет реклама в социальных сетях и написано по вопросам цены в директ. Да? Вот надо обязательно ответили в директ. Или спрашивайте, ответим в директ. Почему нельзя просто написать цену? Ну почему? Это, представляете, вот наказать вот этих людей, и теперь они пойдут в продуктовый магазин. Бананы? Ответим в директ. Значит, килограмм картошки? Ответим в директ. Курица? Тоже вот туда. И будем смотреть по платежеспособности клиента. Если одет красиво, значит, курица в два раза дороже. Все. Ну а почему они так с нами поступают? Это же не честно, по факту. Ну согласись.
1: Да нет, правда бесит.
0: И ты должен, понимаете, тебе просто понравилось какое-то платье там или что-то, и ты должен еще туда писать, запросы делать. Как-то очень сложно. Или ты посмотрел и подумал, не по карману. Но нет, тебе надо обязательно дополнительно унизить, чтобы ты в директе начал с ними переписываться и понял, что тебе это не по карману, и что-то на это еще отвечал. Ну,
1: это
0: такое.
1: По сути, я им должен, как покупатель. Они за мной бегают, чтобы я у них
0: а
1: купил что-то.
0: А тут ты должен. А ты должен бегать и все это дело узнавать. Ну, такое себе. Ты занята? А ты чем сейчас занят? Можешь сделать это прямо сейчас? Почему ты не предложил это раньше? Да? Объясни попроще, я не очень разбираюсь. Это срочно, но не срочно. А где наши промо-материалы? Вот некоторых вот это вот очень сильно раздражает. Александр пишет, нужно вот это переделать или исправить. Особенно выбешивает, когда это слышу во второй-третий раз. А когда будет готово? Завтра сделайте. И нам что теперь делать? Вот это и что нам теперь делать? Ты все еще занимаешься прокрастинацией? Почему так дорого? Год назад было дешевле. Вот это да, это прям жиза, конечно. Что еще?
1: Ирина работает в чате поддержки. Самый бесячий вопрос от клиентов. А доставка уже едет? И это 3 минуты спустя после оформления заказа. Или я хочу заказать у вас, но мне нужен промокод на бесплатную еду.
0: Что ты делал сегодня на работе? Вот такое, видимо, от начальника. Бесит вопрос. Подходит мастер старший, так из-под тишка, говорит, можно тебя попросить, только сразу меня нафиг не посылай. Сразу понятно, какую-то работу на меня повесят сейчас дополнительно. Ну и Галина, она, видимо, работает в детском саду, пишет, а он или она покакал. Ну, спрашивают родители, интересуются. Да. А может быть, это про попугая. Может, она передержку попугайчиков на самом деле организовывает. Кто знает. Не написано, кем работает Галина. Вот, ну, примерно что-то такое. Так, друзья, обязательно пишите нам, ну, не ответ на последний вопрос, конечно. Мы уж обойдемся.
1: Интересно ваша версия, кем может работать Галина?
0: Да. Нет, просто многие могут подумать буквально и похвастаться какими-то результатами, понимаешь? Вот, друзья, обязательно пишите нам что-нибудь интересное. Тема сегодня звучит как?
1: Какой вопрос на работе вас раздражает? Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Прямой номер для ваших сообщений 965-115-5-115.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
5: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
4: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: Потому

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем, что нам говорят астрологи про четвертый лунный день. День достаточно неплохой, но и суперхорошим его назвать тоже нельзя, потому что в этот момент, в этот период лунный, искушения могут нас одолевать. Могут быть тревожные сны, кстати, да. И вообще день, когда можно, например, рассориться со своими близкими. В этот период считается, что нужно очень осторожно подбирать слова, если вы общаетесь со своими родными, потому что вот какие-то такие флюиды не очень хорошие могут распространяться. Так, по поводу любви. Подарите своей второй половинке романтический ужин, купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Можно заключать брак. День лучше провести в семье, далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы их любите, как о них заботитесь. Главное, не доводить все до скандала. Сегодняшний день лучше для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Кстати, можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. Ну, а ссориться сегодня ни в коем случае нельзя, потому что помириться потом будет довольно сложно. Так, по поводу работы и творчества. Все усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операцией с недвижимостью. Все деньги лучше аккумулировать в кошельке, не тратить на всякую ерунду. Также не следует начинать новые дела, подписывать договоры, увольняться с работы. И это не лучший день для общения с начальством. Вот такие дела.

0: Итак, друзья, напоминаем тему.
1: Какой вопрос на работе вас раздражает?
0: Бесит, когда говорят «я вас услышал». Это не вполне вопрос, но просто фраза сама очень и очень подбешивает. Ну, ты же специалист, разберись. А почему ты не читаешь почту и чаты каждую минуту? На выходных вы тоже должны сидеть в телефоне. Вот такое есть, да. Меня как-то разозлил вопрос на собеседовании. Чем вы можете быть полезны нашей фирме? У меня на какой-то момент был потерян сигнал с космосом. А ведь действительно, видимо, работоспособности мало, и, возможно, фирма ждала дарственную рекламу или бесплатные услуги в счет личного времени. А может, можно было просто попросить следующий вопрос и не злиться. Поэтому, когда вы приходите на собеседование, очень важно учитывать цикл женский. Потому что вы можете прийти не с тем настроением. И, соответственно, работу вы не увидите, потому что работодатель решит, что вы психопатка. А на самом деле у вас просто гормональный всплеск. Ты через сколько уходишь? Вот такой вопрос. В 17:00 от шефа прилетает очередная пустая табличка на 100 тысяч ячеек с припиской. Надо заполнить полные данные по всем клиентам со всеми контактами, адресами с продажами за полгода. Сделать надо до 9 утра. Успеешь? Конечно, спать не буду, есть не буду, только этим займусь. Дмитрий.
1: Ирина пишет, а почему ты не хочешь сделать работу, которая к тебе не относится? Действительно, да?
0: Да.
1: Это же работа, все равно же ты находишься в нашей компании, значит, обязан делать все. Так, Владимир пишет, видимо, Владимир начальник. Можно мне уйти пораньше? Владимира раздражает этот вопрос.
0: А вот Евгений пишет, больше всего раздражает, когда ты просишь повышения, а тебе говорят, а зачем тебе деньги? Ты же работаешь для удовольствия.
1: Мы же семья.
0: Мы же семья, мы команда, друзья. Вот это самые важные слова, которые все... И причем работодатели, они до сих пор считают, что это работает. И они с таким энтузиазмом это повторяют. И ты вот так вот смотришь. И, а шепоток, это обычно говорят на новогодних, предновогодних мероприятиях. И знаете, такой шепоток. А 13-я зарплата будет, кто не знает. Значит, все обсуждают только это. 13-я зарплата, а вот эта вот история. Мы семья, мы коллектив, который делает одно дело. Знаете, да, ребята, вы должны быть готовы к тому, что коллектив-то у нас один, мы действительно семья, но в этой семье кто-то на Мальдивы поедет, а вы попой с горки. Да. Вот и все, вот и все.
1: Поэтому в этой семье лучше чувствую себя как приемный ребенок.
0: Да, только, как говорится, меркантильные отношения. Друзья, мы совсем скоро, кстати, поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию. Впереди игра «Метод». Там тык, звоните 8-495-956-1012.
0: А я подумала, зачем вам кружка? Это же удовольствие, просто поиграть в эфире. Но нет, я так не скажу. Подумала, сказать не скажу. Кружка будет.

0: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно.
1: ОО «Ямал», Волга, окружная шоссе, дом 9Д, помещение 29, УГРН 12-43-54-16.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
5: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
6: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт!

0: Итак, друзья, прямо сейчас у нас методом тыка. И, конечно же, мы будем определять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
1: Кирилл дозвонился из Подмосковья. Кирилл, здравствуйте.
0: Кирилл?
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Очень рада вас слышать, рада приветствовать. И прямо сейчас нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы?
2: Так точно, готов.
0: На старт, внимание, погнали. Правда, что у кошки ровно 24 уса?
2: Нет.
0: Правда, что челеста – это клавишный инструмент?
2: Да.
0: Правда, что япанча – это название мужского плаща?
2: Да.
0: Правда, что в корейской группе BTS 5 участников?
2: Да.
0: Правда, что поле для игры в кёрлинг называют каток?
2: Нет.
0: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас вышло.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Молодец, Кирилл, молодец.
0: Ну что, хороший такой средний мощный уровень.
2: Итак, Грань.
0: Да, прямо сейчас выясним, какие же у нас были ответы. Правда, что у кошки ровно 24 уса? Да, по 12 с каждой стороны. Правда, что челеста – это клавишный инструмент? Да. Правда, что япанча – это название мужского плаща? Да. Правда, что в корейской группе BTS 5 участников? Нет, там 7 участников. И правда, что поле для игры в кёрлинг называют каток? Нет. Еще раз наши громкие аплодисменты.
1: Кирилл, поздравляем, вручаем самый желанный подарок этого лета – фирменная кружка DFM.
0: И, конечно же, 10 секунд на все приветы, поздравления.
2: Лидия Васильевна, мама, Вячеслав Леонидович, отец. Передаю привет. Желаю счастья, здоровья всем родственникам и участникам выставки яхт в Москве.
0: Ура!

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Не поеду на дачу. Скучно, и интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда...

0: 40 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России» — это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» — позитивные изменения в жизни страны.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. А дальше тусовка. On DFM. Потому что

0: друзья, прямо сейчас у нас есть полезная информация для вас. Вот некоторые продукты, которые лучше хранить при комнатной температуре, так как холод может ухудшить их вкусовые качества. Вы, может быть, и не знали. Все, пихаем в холодильник. А на самом деле не все продукты там хорошо сохраняются. Лук и чеснок. В холодильнике эти овощи могут прорасти, стать резиновыми, покрыться плесенью, потерять вкус и пользу. Лук лучше хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и темном месте. Я помню, еще в капронках хранили луковицы. Подвешивали. Типа это такой дизайнерский прием, но это, мне кажется, от авнодизайнера какого-то. Так, картофель и батат. При низких температурах крахмал в клубнях преобразуется в сахар, из-за чего картофель становится слаще, меняет текстуру на зернистую. Кстати, ребзи, если вы не знали, вот иногда в магазах продают зеленоватый картофель. Это ни в коем случае нельзя покупать, потому что если картофель зеленоватый, это значит, что он может быть немного ядовитый. Вот.
1: Это он не неспелый, если что.
0: Да, то есть вот зеленый картофель есть нельзя ни в коем случае употреблять в пищу. Так, а помидоры. Холод повреждает мембраны клеток, из-за чего помидоры становятся водянистыми, менее сочными и сладкими. Их лучше хранить при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Бананы. Ну, тут низкие температуры нарушают процесс созревания, из-за чего бананы темнеют, становятся мягкими, могут ускорить порчу других фруктов и овощей из-за выделения этилена. Лучше хранить их при комнатной температуре. Ну, правда, бананы, вот знаете, поставишь при комнатной температуре, там мошки сразу налетят. Такое себе.
1: Кстати, я помидорки всегда вот в холодильнике храню.
0: Я тоже. Да я вообще все, что здесь написано, все храню в холодильнике, если честно. Авокадо. В холодильнике созревание замедляется, фрукт может стать волокнистым, почернеть, а в темной части могут начать размножаться бактерии. Поэтому авокадо следует тоже хранить при комнатной температуре. Но, ребята,

0: Да вообще никогда не дозреет. Вообще, вот этот прикол, что мы должны постоянно шаманить с авокадо и покупать и в надежде на то, что он дозреет когда-нибудь, это очень странная тема. Так, цитрусовые. Чего? Цитрусовые тоже, оказывается, нельзя в холодосе держать. Они увядают, размягчаются, их кожура может покрыться пятнами. Лучше хранить при комнатной температуре. Так, ну тыква. Ты любишь тыкву?
1: Вообще да.
0: Слушай,
1: редко ем,
0: мало кто любит тыкву. Поразительно.
1: Запеченную.
0: А тыква, она же большущая, она огромная. То есть, в принципе, можно купить одну, и тебе на сезон хватит, если правильно ее там разложить, например, в морозилке. Хлеб при низких температурах. Хлеб? Чего?
1: Ну, хлеб, я никогда не сую хлеб в холодильник.
0: Вот, люди делятся на две категории. Те, кто считают, что хлеб надо хранить в холодильнике, и те, кто считают, что их надо в хлебнице хранить. Я, например, тоже в холодильнике, потому что мне кажется, что там все-таки хлеб как-то лучше себя чувствует.
1: Ну, я люблю тепленький. А когда ты его достаешь, он прям холодный, его даже, ну, есть невкусно.
0: Да, а мне нравится. Мне нравится. Так, ну, в общем, друзья, хлеб считается, что лучше хранить в хлебнице. Хотя еще хлебницу для этого заводить. Да, ну? В общем...
1: Лучше сдать сразу. И не хранить.
0: Да. Друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас заберет нашу фирменную стильную кружку DFM. Поэтому делайте громче, вполне возможно, это именно вы. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас забирает подарок, нашу стильную фирменную кружку DFM. И последнее сообщение по теме мы зачитаем. Тема.
1: Какой вопрос на работе вас раздражает?
0: Работаю в общепите, частый вопрос, накормите или «а у вас можно поесть?» Так, еще некоторые вот тут вспоминают: выйдешь в выходной поработать, вопрос от клиентов: а продукция у вас свежая, хорошего качества? Нет, все самое худшее для вас, надо отвечать именно так. Но такую, правда, начальник может не оценить шутку. Значит, работаю кадастровым инженером, часто случается, приезжаешь к клиенту с определенной задачей, клиент: ой, а вы можете нам точки участка показать? Мы проверить хотим. Нет, не могу, вы мне предупредите об этом. Ну, в общем, тут долго-долго. Еще бесит, когда замеряешь здоровый коттедж, а тебе на выходе спрашивают: ну что, такая площадь-то у вас какая-то большая получилась.
1: Что
0: совсем как-то вот, да. Значит, это приоритет номер один или сделай, как чувствуешь. Знаете, вот, как говорят, техзадание ХЗ на выходе получается.
1: Какой-то такой результат, да.
0: Это вот четкое задание, это вообще всегда залог успеха. Потому что когда тебе говорят: сделай так, не знаю как чувствуешь или как ты думаешь, мы тебе доверяем, да, в итоге оказывается, что никто тебе не доверяет, и что все будет не так. Потому что они как-то себе по-другому это представляли, и ты, оказывается, не угадал их мысли. Вот это самое сложное, когда тебе дают нечеткое задание. Согласитесь?
1: Да, я полностью поддерживаю. Да. Действительно, говорю, вот вы мне дали, сказали, как хочу, как чувствую. Вот я и сделал так.
0: Вот я и сделал, как чувствую. Какие ко мне потом претензии?
1: По ощущениям вот так, знаешь, как погода.
0: А они потом по ощущениям просто убирают нам премию, да? Тоже так чувствуют. Ну что, друзья, кто же сегодня у нас забирает подарок?
1: Я предлагаю дать подарок наш сегодняшний человеку самой нервной профессии. Это Ирина, трудится на должности оператора в чате поддержки. Она написала в группе Радио DFM ВКонтакте. Вот самый бесячий вопрос от клиента через 3 минуты после заказа. А доставка уже едет. Ну и, конечно же, можно мне промокод на бесплатную еду. Хочу вот у вас прямо сейчас заказать еду.
0: Я вообще, честно говоря, считаю, что, наверное, каждый человек хоть раз в жизни доругался с оператором.
1: Вот, да.
0: По какой-то причине. На самом деле, вот хотелось бы попросить прощения. Вот, потому что люди-то здесь ни при чем чаще всего. А ты вот эти все нервные свои всплески выливаешь. Вот это очень неприятно бывает. Вообще, чаще всего получает музыка. Чаще всего получает матов, каких-то неприятных слов музыка. И женщина, которая говорит: ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. А потом тара-да-тара-да-тара-да-тара-да-тара-да-тара-да. И вот Моцарт как раз огребает по полной программе. Потому что там такой... Особенно мне нравится. В целях какой, защиты качества все разговоры записываются. Записывайте! Сейчас все скажу.
1: Писатель.
0: Мне недавно Алиса сказала: а мы не будем общаться в таком тоне. Я подумала, даже с Алисой, вот ты представляешь? Ну, мы не будем общаться в таком тоне. Ну что, друзья, давайте прямо сейчас мы что?
1: Отправляемся на встречу пятницы, последнему рабочему дню на этой неделе. Все.
0: Все, уходим. Да. Уходим. Уходим, друзья, и уже завтра вечером снова услышимся здесь с новым настроением и с новым счастьем. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха вечером и ночью плюс 13, плюс 16 градусов. Завтра также ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 16.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: В
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 2000 юных вологжан посетили площадки проекта «Город детства» с начала лета. Завершились раскопки на улице Октябрьской в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 2000 юных вологжан посетили площадки проекта «Город детства» с начала лета. Проект стартовал 1 июня на 20 площадках города. За первую неделю их посетили порядка 1200 вологжан, за вторую – более 800. Каждая неделя носит определенную тематику. Сейчас ребята принимают активное участие в уроках мужества и патриотических мероприятиях. Площадки проекта работают с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Мероприятие проекта «Город детства» проходит в рамках проекта «Лето русского севера», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, без возрастных ограничений. Завершились раскопки на улице Октябрьской в Вологде. В 20 веке на улице Октябрьской 50 построили дом, который принадлежал прапорщику Анатолию Боголепову. Новый собственник планирует отреставрировать дом. Перед началом работ были проведены археологические раскопки. Был заложен раскоп порядка 380 квадратных метров. За время проведения раскопок было обнаружено порядка 80 индивидуальных находок и 5000 останков животных. Археологи обнаружили ножи, керамическую посуду и изделия из фарфора. Реставрационные работы на объекте начнутся после получения разрешения администрации города. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома винясу. То есть,
2: простите? Excuse me?
1: Винясу.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните в офисе дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфабанк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписывай Сберпрайм. Услуги от ПАО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Чтобы я рядом с этим больше не видел.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня. 13+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Генри Кэмэмиль. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kungs и Teoflos London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.

0: на этой неделе войдет в тройку лидеров. А кто вылетит в эту субботу? 15 на Радио ДФМ.
1: ДФМ ТОП 30. ДФМ.
0: Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ПАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS-35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
6: Так есть же, Андулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
7: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Теперь тусовка.
10: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

радио DFM.

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовой